0: Об этом пишет РИА Новости. Мошенники входят в доверие и обещают бесплатную валюту для игр. Затем они просят выполнить задания, главное из которых – сделать скриншот телефона родителей. Так злоумышленники узнают, какими банками пользуется семья, и выманивают коды из СМС. Иногда ребенка уговаривают самостоятельно войти в банковское приложение и перевести деньги. Чтобы защитить детей, в полиции советуют создать детский профиль на устройствах, подключить родительский контроль и двухфакторную аутентификацию. И в завершении выпуска. Температура воды на морских курортах России достигла 26 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, пишет ТАСС. Она уточнила температурные показатели по отдельным локациям. В Калининграде вода прогрелась до плюс 15, в Туапсе и Евпатории до плюс 19, в Сочи и Анапе до плюс 20, а в Геленджике до плюс 22. Максимальный показатель зафиксирован в Ейске. Здесь температура воды достигла плюс 26. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00 и номер телеграм 924-666-0506. До встречи в эфире.
1: Радио «Пурга».

Вот так вместе с казаками на белых облаках влетели в полдень четверга. Всем привет, Ксения Волкова у микрофона. Сегодня на календаре 18 июня, небо чистое, погода чудесная, плюс 9 за окном в Анадыре. И настроение, конечно, тоже на высоте. А если у вас все-таки тучи хмурятся, не беда. Я их постараюсь разогнать отличной музыкой и хорошими новостями. Тем более, что сегодня отмечается Всемирный день гармонии, так что будем стараться достичь дзена вместе. Ну что же, начинаем. Радио

0: топориком помахивает.
1: Опа!
2: За старушек матрос Патрикевич волновался совершенно напрасно.
0: В этот день, 18 июня 1918 года, офицер Федор Раскольников, потрясая топором, выступил перед матросами и призвал их немедленно разрушить и затопить весь Черноморский флот, чтобы не отдавать его противнику по условиям Брестского мира.
3: Ежедневная,
4: как бы историческая программа
3: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Пока группа «Иванушки бежит», ученые развенчали стереотипы о пользе 10 тысяч шагов в день. Представляете? По их словам, нет никакой пользы в том, чтобы отшагать именно эту десятку. Они говорят, что гораздо эффективнее 40 минут обычной прогулки бодрым энергичным шагом. А если медленно, то пользы ноль. Так что, друзья, засекаем таймеры и отключаем шагомеры. Прогулки полезны еще и тем, что перезагружают мозг. Знаете, как бывает, думаешь над решением какой-то задачи днями и ночами и не можешь найти это самое решение. Но стоит проветрить мозги, и ответы на все вопросы появляются сами собой. Может, и Мари Краймбрери стоит прогуляться, и она ответит на вопрос, кто такая Мэри?
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как и не убежать нам от судьбы.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Есть мнение, что чем меньше женщина за собой ухаживает, тем больше денег она тратит на одежду. Утверждение спорное, но доля правды в нем есть. На спортивном подтянутом теле будут хорошо смотреться любые непритязательные джинсы с майкой. А если забыть про фитнес и налегать на пирожки, то одежде предназначается уже другая роль – маскировать недостатки фигуры. Плотные дорогие ткани, индивидуальный пошив и так далее. Однако не будем кидаться в крайности. Давайте просто научимся выбирать такую одежду недорогих марок, которая будет смотреться на вас сногсшибательно. Во-первых, обращайте внимание на качество шитья. Проверьте в примерочной швы, молнии, пуговицы. Торчащие нитки и кривые строчки испортят даже самое прекрасное платье. Если вы заметили, что выточки топорщатся, проходите мимо. Второй момент. Чистые натуральные оттенки всегда выглядят дороже и благороднее. Невыразительные ткани выдают дешевую одежду. Да и слишком яркие цвета сослужат вам плохую службу. В синтетических тканях они выглядят очень плохо. Если вещь яркая, она должна быть очень качественной и добротно сшитой. То же самое с кислотными металлическими оттенками. Ярко-розовый стрейч легко превратит вас в сельскую модницу. Носите классические черный и белый, выразительные сиреневый и голубой или насыщенные синий и бордовый. И не ленитесь подгонять у портного вещи под себя, укоротить длину юбки, сделать платье более приталенным. Все это заставит вещи смотреться не в пример лучше. И самое главное, скажите «нет» подделкам. Сумки, футболки и кошельки с фейковыми логотипами известных брендов – это то, что вас будет упрощать.
0: Территория женщин.

Вот такую жирную драматическую точку в отношениях поставила Полина Гагарина, а тем временем на очереди в нашем плейлисте совершенно другая история. Драмы там нет, только гайд, как узнать в толпе ту самую единственную. Группа «Корни» слушаем и записываем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня на скорую руку приготовим с вами вкусный тропический смузи. Что нам понадобится? 2 манго, 1 стакан апельсинового сока, 1 стакан кокосового молока и сок 1 лайма. Как готовим? Манго нарезаем кубиками и перекладываем в чашу блендера. Добавляем апельсиновый сок и кокосовое молоко. Туда же выжимаем сок лайма. Он освежит вкус и подчеркнет сладость манго. Взбиваем до однородной кремовой консистенции примерно 30-60 секунд. Разливаем по стаканам, при желании украшаем долькой лайма или листиком мяты. И сразу подаем. Манго используйте очень спелое, от этого зависит насыщенность вкуса. Если фрукт не слишком сладкий, добавьте 1 чайную ложку меда или сиропа агавы. Вместо свежего можно также взять замороженное манго, но предварительно нужно будет его разморозить перед взбиванием. Вот и все, друзья, вкусный тропический смузи уже перед вами. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

На такой трогательной ноте от диджея Smash заканчивается для меня этот час. Надеюсь, для вас день сегодняшний тоже будет наполнен такими приятными, трогательными моментами. А тем временем уже 12:51, и я ухожу на небольшой перерыв и предлагаю вам тоже налить чашечку вкусного напитка, ведь через несколько минут выпуск свежих новостей с Ниной Пенелькут. Услышимся сразу после него.

привет всем, кто только что к нам присоединился. Ксения Волкова у микрофона. Если вы тоже ничего не помните, напоминаю, что сегодня четверг, 18 июня, на часах уже 13:07. День пикника, кстати, сегодня отмечается, друзья. Почему не на выходных? Это, конечно, интересный вопрос. Хотя мы сами себе вполне можем устраивать праздники, когда захотим. Главное, чтобы капризная чукотская погода не подвела. Но пока вроде стабильно. В Анадыре за окном сегодня плюс 11. Конечно, ожидается слабый дождь, но я надеюсь, что все-таки его не будет. Вчера он тоже ожидался, но не появился. Ну что же, можно вполне не спеша прогуляться, пока есть возможность поймать хорошую дозу витамина D и солнечного тепла. В этом часе, как всегда, вас ждет классный плейлист, будет много классной музыки и, конечно, самых интересных программ. Так что начинаем!

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте паридолии, когда мозг видит лицо в розетке, кота в облаке и улыбку на батоне хлеба. Вы смотрите на обои и вдруг замечаете: «Эй, тут же профиль Наполеона!» Хотя дизайнер просто рисовал завитки. Или глядите в ночное небо и видите медведя в созвездии, хотя это просто 5 случайных точек. А уж сколько раз вы ловили взгляд из тени в прихожей, пока не включали свет и не понимали – это куртка на вешалке. Даже еда не спасается. Тост с подгоревшими пятнами превращается в портрет святого, а кусок сыра – в карту мира. Не потому что вы фантазер, просто мозг заточен на поиск лиц и значимых форм. В древности это спасало. Лучше принять куст за хищника, чем хищника за куст. А сегодня угрозы меньше, но алгоритм работает без остановки. Любая комбинация из двух точек и линий, и мозг уже шепчет – это глаза и рот. Он не ошибается, он перестраховывается и часто дарит нам маленькие чудеса. Но вот вам совет на день. Если поймали себя на том, что видите образ в случайном узоре, улыбнитесь и насладитесь. Это не галлюцинация, это ваш мозг играет как ребенок. А иногда именно такие моменты делают серый день чуть волшебнее. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слишком старается найти смысл даже там, где его нет.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Друзья, счастье есть или счастье есть? Мы живем в поистине удивительное время. Представляете, в Нидерландах появилась ферма без животных. Там в биореакторах собираются выращивать мясо из образцов клеток коров. Прямо сейчас проходят тесты, а в будущем проект собираются масштабировать. Мясо без коров, общение с ИИ-ботами. Мне кажется, совсем скоро вместо обычных поездов и самолетов, наверное, будут телепорты. А пока ЖД-дорога еще работает, слушаем песни про поезда. Комната культуры и Женя Трофимов.

0: знаете ли вы?
1: Сегодня мы делаем тысячи цифровых снимков, но путь к моментальной фотографии был долгим и вкусным. В середине 19 века француз Луи Дезире Бланкар Эврар совершил прорыв, использовав обычный яичный белок. Его метод – альбуминовая печать – стал самым популярным в мире на несколько десятилетий. Технология была элегантна. Бумагу покрывали смесью яичного белка и соли, а после высыхания наносили светочувствительный раствор. Получалась глянцевая поверхность, на которую потом контактным способом переносили изображение с негатива. Картинка плавала на белковом слое, что давало невероятную четкость и детализацию. Спрос был таким огромным, что первые фотофабрики держали собственные куриные фермы, чтобы не остаться без главного ингредиента. Так что у каждой старинной фотографии из вашего альбома может быть буквально яичное происхождение.
0: Теперь буду знать.

Друзья, это был ремейк легендарного хита Григория Лепса и Стаса Пьехи. Мод сумел сохранить драматизм и очень классно освежил сюжет песни. А следующий трек в нашем плейлисте вышел впервые аж в 1985 году. Но второе рождение получил спустя 10 лет и до сих пор является хитом. Ведь если песня заставляет нас задуматься, она никогда не постареет. Настя Полева и ее «Ветер».

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Как сказал великий Михаил Юрьевич Лермонтов, человек, которому вы нужны, всегда найдет способ быть рядом. Желаю всем, кто меня слышит, чтобы рядом с вами всегда были родные и близкие. Ксения Волкова меня зовут, и я тоже буду рядом с вами сразу после выпуска новостей в 14:00. Не переключайтесь.
1: Радио Пурга.
2: Все, что все? А надо было раньше просить.
3: Так я же сразу извиняюсь.
2: А все уже.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Правоохранители Чукотки расследуют дело о крупном мошенничестве. Как сообщила помощник Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк, задержаны трое жителей Омска, которые подозреваются в серии крупных афер. По информации МВД, мужчины приобрели готовое строительное предприятие и использовали его для участия в электронных аукционах. Через эту компанию они заключали контракты на строительно-монтажные работы в разных регионах страны. Чтобы получить заказ, цену на торгах занижали. После победы, как полагают следователи, обязательства выполнять полностью не собирались. На часть объектов нанимали субподрядчиков, но те делали лишь небольшой объем работ. Сумма всех контрактов превысила 128 миллионов рублей. Из перечисленных заказчиками авансов было похищено около 40 миллионов. Обвинение предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские продолжают искать другие эпизоды и возможных сообщников. Сергей Лавров провел встречу с Владиславом Кузнецовым. Как пишет РИА Новости, министр иностранных дел и губернатор Чукотки обсудили активизацию международных связей региона и содействие МИД России в этой работе. Стороны выразили уверенность, что расширение зарубежных контактов будет способствовать привлечению зарубежных инвестиций в экономику округа. Подробности этой встречи в следующих выпусках новостей. В Севастополе подвели итог спасения экспонатов из сгоревшей панорамы обороны Севастополя. Об этом пишет российская газета. Напомню, в ночь на 10 июня украинский беспилотник зажигательным зарядом атаковал здание музея. Пожар тушили 29 часов. Огонь уничтожил более 90% полотна и почти весь предметный план. Спасатели вынесли из огня 16 уцелевших фрагментов. Это батальные эпизоды, пушки, ядра и другие металлические детали. Их включат в новую экспозицию. Китай окажет гуманитарную помощь Ирану и Ливану, о решении Пекина сообщил официальный представитель МИД Лин Цзянь, пишет ТАСС. По его словам, Китай глубоко опечален катастрофой, которую принесли войны в этих странах. Тегеран и Бейрут получат содействие в восстановлении, а также поддержку экономики и простых жителей. Дипломат добавил, что Китай продолжит усилия для мирных переговоров и установления спокойствия на Ближнем Востоке. Ранее президент США Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном о продлении режима прекращения огня. Ожидается, что скоро откроют Ормузский пролив. Официальная церемония подписания соглашения пройдет завтра в Швейцарии. И в завершении выпуска: петербургский аэропорт Пулково первым в России запустит тестирование беспилотной наземной техники на своей территории. Совет Федерации поддержал закон об экспериментальных правовых режимах, который снимает ключевые ограничения для такого проекта, пишет Лента.ру. На перроне появятся роботы-уборщики, беспилотные багажные тягачи и аппараты для патрулирования. По оценкам аэропорта, это повысит производительность как минимум на четверть и сэкономит более 150 миллионов рублей ежегодно. Добавлю, ранее Пулково уже внедрил биометрический сервис для прохода на рейс. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. С новостями вас продолжит знакомить Светлана Сторож.

0: Я верю, что у каждого есть свой ангел-хранитель. Он всегда рядом, ведь в рабочей рутине кто-то или что-то нас постоянно оберегает от нервных срывов и выгорания. Возможно, это чашечка кофе и, конечно, радио Пурга. Ведь правильно настроенная радиоволна и отличная музыка – это самое лучшее средство от плохого настроения. Ксения Волкова с вами, друзья, в этот четверг, 18 июня, 14:07 на часах, и наше музыкальное путешествие продолжается.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы крутите педали и не просто едете в магазин. Вы заряжаете свой телефон ногами. Каждый оборот колеса превращается в проценты батареи. Никаких розеток, только вы, дорога и ваш собственный педальный ток. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто превратили велосипед в электростанцию на двух колесах. Речь о реальных людях, от Амстердама до Кении, от Портленда до Бангкока, которые установили на свои велосипеды мини-генераторы, превращающие энергию движения в электричество. Не для шоу, а чтобы звонить, фотографировать и даже работать в пути, без розетки и без тревоги за разряд. В Нидерландах один курьер доставляет еду на таком велосипеде. Пока он едет, его телефон и терминал подзаряжаются. Если я еду 30 минут, у меня плюс 40% батареи. Это как бонус за движение, говорит он. А в Кении, где в отдаленных районах нет стабильного электричества, фермеры используют велогенераторы, чтобы заряжать фонарики и телефоны для связи с рынками. Один из них даже приделал насос к системе. Пока едет, качает воду в цистерну. Одна поездка – это три дела, улыбается он. А скорость влияет на мощность. Чем быстрее едешь, тем быстрее заряд. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся накруткой процентов, что проехал мимо дома. А другой раз турист в Бангкоке предлагал подзарядку за доллар уличным продавцам. А школьник в Портленде сделал проект «10 километров равно полный заряд. Зачем автобус?». Интересно, что такие люди часто говорят: «Теперь я не боюсь, что телефон сядет. Я знаю, у меня есть ноги». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы ваш велосипед мог заряжать телефон, стали бы вы ездить в магазин за хлебом или сразу начали бы крутить педали на месте, чтобы дождаться 100%?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

Друзья, когда я прочитала следующую новость, я невольно подумала, может, хватит сходить с ума уже по котам, по-другому и не скажешь. Дело в том, что японские катаманы не перестают нас удивлять. Теперь там появилась в продаже съедобная кошачья шерсть, представляете? На самом деле это, конечно, обычная сахарная вата, но она полностью копирует шерсть хвостатых. Тут, на самом деле, не знаешь, как избавиться от этой шерсти дома, потому что у меня вот два кота, и для меня это большая проблема. А где-то ее готовы есть. Ну, теперь понятно зато, почему в Японии кошачья индустрия приносит экономике этой страны триллионы йен. А мы сейчас отправляемся туда, где, наверное, коты уже управляют миром, я не знаю. Назад в будущее, миссис Ираклия.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Срочно нужно убрать с одежды шерсть, пыль или мелкий мусор? Используйте широкий скотч. Просто намотайте полосу липкой ленты вокруг ладони клейкой стороной наружу. Ваше импровизированное чистящее средство готово. Несколько легких прикосновений, и вещь снова выглядит опрятно.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Это был «Звонкий, друзья». И от простых, понятных слов о любви и ценности душевной связи переходим к сложным метафорам и стильным цветовым решениям, которые трансформировались в музыку. Вот так вот заковыристо. Лидер следующей группы даже сконструировал уникальный музыкальный инструмент. Называется он «Живая виолончель», чтобы исполнять этот хит на концертах. Группа «Пикник» и ее фиолетово-черная визитная карточка –

0: Не учи ученого.
1: Телескоп Уэбб нашел планету с температурой близкой к земной. Астрономы сделали уникальное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Им удалось обнаружить редкую планету размером с Сатурн, температура на которой близка к земной. В атмосфере этого загадочного мира выявлен метан, что открывает новые пути к пониманию эволюции планет. Открытая планета, получившая индекс TOI 199b, вращается вокруг своей звезды на расстоянии более 330 световых лет от нас, совершая полный оборот примерно за 100 дней. В отличие от раскаленных горячих Юпитеров или ледяных гигантов Солнечной системы, этот мир отличается умеренным климатом. Температура на поверхности планеты оценивается примерно 80 градусов Цельсия. Хотя по человеческим меркам это довольно жарко и сопоставимо с воздухом внутри закрытого автомобиля на солнцепёке, для газовых гигантов такие условия считаются невероятно мягкими и комфортными. Для изучения состава планеты астрономы использовали метод транзитной спектроскопии. Сравнение спектров показало, что атмосфера TOI 199b активно поглощает свет на длинных волн, характерных для метана. Это блестяще подтвердило давние теоретические модели, которые предсказывали наличие метановых оболочек у планет с умеренным климатом. Также приборы установили потенциальные следы аммиака и углекислого газа. Подобные открытия помогают ученым совершенствовать модели формирования планетных систем. Понимание того, как развиваются газовые гиганты с мягким климатом, может дать ценные подсказки об эволюции атмосферы нашей собственной Земли.
0: Не учи ученого!

Потерял голову Чебанов, все думает о ней, только о ней говорят. Если какая-то мысль становится навязчивой, значит, нужно сменить вид деятельности. Не знаю, поможет этот совет ему, конечно, может быть, даже и нет. Ну, а вам я предлагаю сменить час, потому что стрелки мне показывают 14:51, и уже пора это сделать. Услышимся сразу после выпуска новостей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Катер «Камчатка» открыл сезон перевозок через Анадырский лиман. Сегодня судно вышло на линию и выполнило первый рейс. Как рассказал старший помощник капитана Александр Лютиков, туман, который навис над окружной столицей, не помешал перевозке пассажиров.
2: Катер готов полностью, прошел все проверки. Сначала внутренний контроль весь прошел, потом государственный регистр. Соответствует всем нормам, готов полностью к эксплуатации. Судно уходит на отстой, всю зиму проходит ремонт. Начинаются проверки всех механизмов судна, толщины металла, и все меняется, то, что требует нормы.
1: Напомню, что стоимость переправы на катере не изменилась. По будням расписание включает 6 рейсов из Анадыря в угольные копии и столько же обратно. По субботам в графике их уже меньше, по 3 туда и обратно. В воскресенье «Камчатка» совершит по одному рейсу в обе стороны. Поэты Чукотки выйдут к белорусским читателям. О первых общих проектах договорился анадырский поэт Андрей Носков во время поездки в Беларусь. Он встретился с руководителями Союза писателей Беларуси и редакции журнала, а также предложил активнее приглашать белорусских авторов на конкурс имени Юрия Рэдхэу. Уже осенью журнал «Новая немига литературная» напечатает переводы стихов Антонины Кометваль, Валентины Векет, Раисы Зотовой и Петра Омранта. Кроме публикации, Носков подготовит отдельную книгу переводов чукотских поэтов. Ее собираются выдвинуть на одну из литературных премий Беларуси. Еще один общий проект – перевод стихотворений Янки Купалы на чукотский язык для большой минской антологии. В дальнейшем писатели из Беларуси хотят звать на конкурс Рэдхэу уже как почетных гостей. С ноября этого года в России заработает ГОС на дистанционное обучение. Соответствующий документ опубликован на сайте Росстандарта. Этот ГОС устанавливает требования к учебным материалам, используемым в процессе онлайн-обучения. В частности, они должны быть легкодоступны для обучающихся и защищены авторским правом. В документе также сказано, что образовательная среда должна быть интерактивной, чтобы ученики могли легко ориентироваться в ней. Учебное цифровое пространство должно давать возможности для самостоятельной оценки обучения обучающихся. Кроме того, образовательным поставщикам необходимо разрабатывать меры, которые могут предотвращать утечки информации. Как подчеркнули в Росстандарте, понимание потребностей обучающихся – это основной фактор при оказании услуги дистанционного обучения. Совет Федерации одобрил изменения в правила уплаты госпошлин в сфере миграции, пишет парламентская газета. Поправки повышают сборы за ряд документов для иностранцев. Например, госпошлина за прием в российское гражданство или выход из него вырастет до 50 тысяч рублей. Вид на жительство будет стоить 30 тысяч. При этом для отдельных категорий иностранцев сохранят исключения. Речь в том числе о тех, кто переезжает в Россию по государственным программам. Исследователи из Китая обнаружили новый вид бычков-шмелей на острове Хэньцинь в провинции Гуандун. Это стало первым зарегистрированным присутствием данного вида рыб в Китае. Новому виду уже присвоили название. Ученые пояснили, что заметили мелких рыб на водно-болотных угодьях. Сначала они приняли их за мальков, но затем обратили внимание на особый рисунок чешуи. Для изучения образцов применили комплексные генетические и морфологические подходы. Результаты показали, что особи относятся к ранее неописанному виду бычков-шмелей. Возможно, он является самой маленькой рыбой в Китае и одной из самых маленьких рыб в мире. Длина его тела составляет всего 9 миллиметров. Он отличается от всех других видов бычков-шмелей своим уникальным рисунком отметин. Интересно, что научное название он получил в честь южнокорейской певицы. По словам ученых, прослушивание ее песен приносило им вдохновение для работы. На этом пока все. До встречи в эфире.

Да, друзья, на севере поистине самые сильные и выносливые люди живут. Наперекор холодам, дождям и другим погодным неприятностям мы каждый день идем к своей цели. Хорошо, что сейчас лето и не нужно бороться со стихией. Всем привет, Ксения Волкова, все еще у микрофона, 15.08 на часах, 18 июня сегодня, четверг, все еще продолжается. А за окном в Анадыре сегодня плюс 10, но по ощущениям плюс 7, ну, тоже, скажем так, не лето-летнее, но тем не менее. Группа «Градусы» нам градус атмосферный, конечно, не поднимет, но с градусом настроения справится точно. Так что делайте погромче, будем слушать прямо сейчас.

0: Минутка здоровья.
1: Вредная еда в детстве навсегда меняет структуру мозга. Регулярное употребление фастфуда в детстве перепрограммирует мозг, навсегда меняя механизмы контроля аппетита. Исследователи доказали, что нормализация диеты не отменяет этих изменений, однако на помощь могут прийти полезные кишечные бактерии. Дети, регулярно употребляющие пищу с высоким содержанием жиров и сахара, сталкиваются с долгосрочными изменениями в работе головного мозга. Эти скрытые трансформации продолжают влиять на пищевое поведение человека даже во взрослом возрасте, когда он полностью переходит на здоровый рацион и приводит вес в норму. Современные дети окружены продуктами глубокой переработки. Сладости и жирная пища стали неотъемлемой частью праздников, школьных мероприятий и часто используются в качестве поощрения. Такое постоянное воздействие формирует вкусовые предпочтения с ранних лет и закрепляет опасные привычки, от которых крайне сложно избавиться в будущем. Эксперименты показали, что высококалорийная и бедная питательными веществами диета в начале жизни оставляет неизгладимый след на нейронных связях. Главный удар принимает на себя гипоталамус – отдел мозга, отвечающий за регуляцию аппетита и поддержание энергетического баланса организма. Нарушение работы этих мозговых путей ведет к тому, что во взрослом возрасте организм начинает хуже распознавать чувство сытости. Это существенно повышает риск развития тяжелых форм ожирения и метаболических расстройств, бороться с которыми с помощью одних лишь ограничительных диет становится практически невозможно. В поисках решения ученые обратили внимание на микробиом кишечника. Оказалось, что целенаправленное использование определенных штаммов полезных бактерий и пребиотических волокон способно частично нейтрализовать нанесенный мозгу ущерб и восстановить здоровые модели пищевого поведения. Введение в рацион бактерий и пребиотиков, которые в естественном виде содержатся в чесноке, луке и бананах, дало впечатляющие результаты. Благотворное воздействие на кишечную флору с раннего возраста помогает поддерживать здоровый аппетит и нивелирует скрытые риски, заложенные неправильным питанием в детстве.
0: Минутка здоровья.

О любви петь никогда не перестанут, ведь она пишет миллионы сценариев каждый день. И, конечно же, она разная. Может быть, тихой и спокойной, которую принимаешь как факт постепенно. А бывает другая, которая накрывает волной за долю секунды и мгновенно сшибая с ног. Именно о такой безумной любви следующая наша песня «Ани Лорак» в нашем эфире.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Буквально пару лет назад все мои знакомые мужского пола стриглись в ближайшей к дому парикмахерской и горе не знали. Теперь же каждый второй записывается в очередь в модный барбершоп и при этом вдумчиво убирает в магазине средства для укладки. Если тоже решил сменить привычный ежик на голове на что-то более затейливое, записывай модные ориентиры. К примеру, сейчас крайне популярна укладка помпадур. Под этим забавным названием скрывается прическа с высоко понятыми над лбом волосами. По-настоящему популярная она стала в 50-х годах прошлого века благодаря Элвису Пресли. Волосы сзади и по бокам должны быть укороченными, а на макушке их практически не постригают, а лишь аккуратно зачесывают назад. Эта прическа придется по душе истинным пижонам. Вторая ее разновидность – андеркарт. Волосы на макушке короче, виски выбриты сильнее до просвечивающейся кожи. Так или иначе, это современная классика, а значит, есть смысл ее примерить.
0: Территория мужчин.
1: Сколько бы ты ни экспериментировал с домашней акустикой, любой меломан посоветует выбрать виниловый проигрыватель. Его по праву называют одним из самых качественных источников звука. Хочу познакомить тебя с одним из достойных образцов, который лично меня порадовал еще и стильным дизайном. Дело в том, что проигрыватель Crosley Executive Portable USB Turntable выполнен в виде ретро-чемодана. Все как полагается, с отделкой под кожу и фурнитурой из состаренной латуни. Этот красавец может воспроизводить пластинки любого диаметра и ко всему прочему. Оснащен алмазной иглой с возможностью замены. Ну и самое главное, порадует тебя хорошим звучанием благодаря встроенным широкополосным стереодинамикам. А захочется еще больше меломанского счастья, можешь подключить Crosley Executive Portable USB Turntable к внешней аудиосистеме.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Been 24 hours.

Это был Базиль, друзья, со своим манифестом, как выйти из зоны комфорта и довериться моменту. Но ловить кайф в одиночку подходит не всем. В сети сейчас гремит новость о том, что парни по имени Кирилл объединились в тайное сообщество. Только представьте себе, почти 10 тысяч тезок по всему миру создали закрытую экосистему, помогают друг другу, скидываются на авиабилеты ради романтических свиданий и даже выпускают свой собственный мерч. Попасть туда, кстати, можно только по паспорту. Нужно подтвердить, что ты действительно Кирилл. А для девушек в этих чатах есть специальная вкладка «Давай поженимся». Так что, если вы, милые дамы, ищете идеального мужчину по имени Кирилл, то вам туда. А пока вы все-таки ищете своего того Кирилла, давайте добавим в эфир огня. Группа «Виагра» знает, как нас обжечь.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.

друзья, это были Филатов и Кэрос. Пусть они грустят, что вокруг ходят чужие люди, но у нас с вами нет повода для грусти, ведь с вами всегда Радио Пурга. С нами не соскучишься, с нами интересно. И, кстати, в следующем часе не пропустите увлекательную, интересную программу о великих известных врачах в преддверии Дня медика, который будет праздноваться 21 числа. Ну, а мое время в этом эфире подошло к концу, но в студию уже спешит следующий ведущий. С вами была Ксения Волкова. Берегите себя, мечтайте чаще. Всем отличного дня. Пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Поврежденный участок кабеля ВОЗ в Берингово море восстановят этим летом. Как сообщили в компании Ростелеком, ремонт линии Петропавловск-Камчатский Анадырь планируется начать в июле 2026 года. В компании считают, что оболочку кабеля могли повредить во время добычи биоресурсов в охранной зоне. Сейчас связь продолжают поддерживать, чтобы избежать полного отключения услуг. На место аварии отправят специализированное судно с ремонтной бригадой и всем необходимым оборудованием. Сколько продлятся работы, будет зависеть от погоды и ситуации в море. До выхода судна сервисы на Чукотке будут работать через спутниковые каналы с ограниченной пропускной способностью. Жителям Анадыря и угольных копий обещают сохранить доступ к оплате, интернет-банкингу, электронной почте и госуслугам. При этом часть сервисов и приложений может работать медленнее обычного. Чукотские гавани открыли сезон после ледохода. С 16 июня суда могут безопасно принимать порты в Анадыре, Проведение и Эквикиноте. Решение приняли после того, как в анадырском лимане и бухтах Эквикинот и Комсомольская полностью ушел лед. По словам капитана анадырского морпорта Сергея Майстренко, в окрестностях лимана уже 3 дня не видно льда, поэтому причалы готовятся встречать первые теплоходы. Напомню, в окружную столицу идут Феска Манерон и Валерий Васильев, а Проведение – теплоход Дима. Это начало основного морского завоза. В округ будут доставлены продукты, техника и другие нужные грузы. В Беринговском навигация уже идет почти месяц. Позже остальных, как обычно, стартует «Пивек». Навигацию там рассчитывают открыть в конце июня или начале июля. Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять меры для помощи детям, пострадавшим после атаки на автобус в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле произошедшее назвали террористическим актом. По данным Минздрава, в больницах Брянска остаются 6 человек, среди них 5 детей. 1 ребенок находится в тяжелом состоянии. В регион также направили белорусских медиков. К месту прибыли 3 реанимационные бригады, а при необходимости для перевозки пострадавших подготовят медицинские. Вертолет. Совет Федерации одобрил изменения в правила уплаты госпошлин в сфере миграции. Об этом пишет «Парламентская газета». Поправки повышают сборы за ряд документов для иностранцев. Например, госпошлина за прием в российское гражданство или выход из него вырастет до 50 тысяч рублей. Вид на жительство будет стоить 30 тысяч. При этом для отдельных категорий иностранцев сохранят исключения. Речь в том числе о тех, кто переезжает в Россию по государственным программам. И в завершении выпуска: каждый 3-й россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, а с длинным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе, а самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. На этом пока все. До встречи в эфире.

конечно, она, та самая большая, любимая вообще Россия на волнах радио Пурга. Вот мы и разделили эту любовь между всеми. Ну а дальше будем делить что-нибудь еще. К примеру, у нас на столе уже лежит Амирчик, и он готов исполнить «Розовый вечер». Нам, мы, как всегда, желаем только добра и хорошего настроения. Пускай оно не заканчивается, а если это произойдет, добавим свет.

0: интересная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». Как известно, Леонид Ильич Брежнев довольно-таки часто удивлял окружающих.
3: 18 июня 1979 года. Москва, Кремль.
2: Вы представляете, Леонид Ильич вызвал к себе какого-то боксера, и уже 2 часа они не выходят. Ну, что там можно делать так долго?
4: А вы в замочную скважину подглядывать не пробовали?
2: Нет.
4: Ну-ка попробуйте.
2: Ага.
5: А прямой удар это как?
6: Так это вот так, Леонид Ильич.
5: Ага, а боковой это куда?
6: А боковой сюда вот так.
5: Понял. Слушай, а что такое нокдаун?
6: А это вот так, Леонид Ильич.
2: Бить Леонид Ильич никого не собирался.
3: Просто как человек ответственный, он самым что ни на есть ответственнейшим образом готовился к встрече с американским боксером Мухаммедом Али.
2: Которая и состоялась в этот день, 18 июня 1979 года.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Да, Майкл, Патрик Келли и Beautiful Madness. Рассказ о всепоглощающей, даже страстной любви, которая одновременно восхищает и пугает, приносит радость и создает хаос, так что энтропии будет очень много. Но можно питать не только такую любовь к человеку, которая создает еще и что-то негативное, но и к чему-то более обычному, наверное. Это города России. Они очень красивые, их можно любить, и о них расскажут почти через полминуты, а может быть даже быстрее.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Приветствую вас. Сегодня мы летим на Урал.
3: Приземляемся в новом городе.
2: Пермский край – место, где природа становится декорациями для кино, а промышленный гигант превращается в столицу искусства. Здесь снимали сериал «Территория» и фильм «Последний богатырь». Но Пермь – это не только звездные съемки, это город контрастов.
3: Путешествуем всей гурьбой.
2: Приезжайте сюда не просто посмотреть, а прикоснуться к истории. Представьте, вы гладите дерево, которому 250 миллионов лет. В музее пермских древностей можно увидеть ископаемого кузнечика. И даже мамонтов. Идеальное место для семейного отдыха с детьми. А взрослые оценят культурную революцию в городе. От галереи современного искусства «Перм» до знаменитого Дягилевского фестиваля под открытым небом.
3: Следующая локация.
2: Обязательно сфотографируйтесь у скульптуры «Пермяк. Соленые уши». Так местных называли за тяжелую работу на соливарных промыслах. А еще здесь есть арт-объект «Счастье не за горами», ставший визитной карточкой края. И главное, обязательно попробуйте посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Согласно местной легенде, без них поездка будет неполноценной.
3: Начинаем исследовать.
2: В качестве сувенира заберите домой мед из Уинского заказника, магнитик с изображением пермского звериного пантеона или кусочек окаменелого дерева, который, как говорят, навсегда избавляет от несчастий.
3: Готовимся к полету.
2: Ехать лучше летом на фестивале воздухоплавания в Кунгуре. Зимой на горнолыжные курорты, хотя морозы могут доходить до 30 градусов. Добираться из Москвы. Самолет летит всего 2 часа. Жители столицы Транссиба знают, Пермь – удобный хаб для путешествий.
3: Напоследок.
2: Пермь – это сердце Урала, которое бьется в ритме современной культуры, сохраняя дух предков. Откройте для себя этот регион, и вы увидите мир по-новому. Запомните наш девиз – он работает везде.
3: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
4: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
5: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
4: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

В 60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Анатомия гения посвящается великим врачам.
1: Сегодня мы расскажем о человеке, чье имя не так широко известно, но чей вклад в науку невозможно переоценить. Представьте себе ученого, который первым заглянул за грань видимого мира и открыл совершенно новую форму жизни. Этим человеком был Дмитрий Иосифович Ивановский, русский исследователь, чье открытие положило начало целой науке – вирусологии. Родился Дмитрий Ивановский в 1864 году в небольшом селе под Петербургом. Несмотря на непростые семейные обстоятельства, он сумел получить блестящее образование, закончив гимназию с золотой медалью. В Петербургском университете его учителями стали великие умы эпохи – Менделеев, Сеченов и Докучаев. Поворотным моментом в его карьере стало исследование болезни табака. В конце XIX века эта напасть уничтожала целые плантации. Ивановский обнаружил, что растения покрываются странным мозаичным узором, а болезнь передается от листа к листу. И он провел революционный эксперимент с фильтрами Пастера. Ученый пропустил сок больных растений через тончайшие фильтры, способные задерживать бактерии. И что же? Зараженные растения продолжали болеть. Так впервые в истории он доказал существование вирусов, частиц, невидимых даже в микроскоп. Интересно, что современники не оценили масштаб открытия. Публикация результатов прошла почти незамеченной. Лишь спустя 6 лет голландский ученый Бейеринг подтвердил результаты русского исследователя и ввел термин «вирус». Но он всегда признавал первенство Ивановского. Влияние этого открытия на науку трудно переоценить. Исследования вируса табачной мозаики привели к важнейшим открытиям 20 века, таким как понимание механизмов хранения генетической информации, развитие молекулярной биологии, создание основ генной инженерии и развитие современной медицины. Вклад ученого не ограничивается только открытием вирусов. Он основал школу физиологов растений, преподавал в ведущих университетах России. Сегодня его именем назван Институт вирусов в Москве. Наследие Ивановского живет в каждой лаборатории мира, где изучают вирусы. Его открытие стало тем рубежом, за которым началась новая эра в понимании жизни на Земле. Как сказал нобелевский лауреат Уэндел Стэнли, есть все основания рассматривать Ивановского как отца новой науки – вирусологии. Так Дмитрий Иосифович Ивановский, скромный и преданный науке ученый, навсегда вписал свое имя в историю мировой науки.
0: Анатомия гения.

ты не знал о Лене Труденко, Юлиана Караулова, все заранее предугадали. Ну а то, что мы не знаем, совсем не проблема, ведь это поправимо. А прямо сейчас узнаем о том, что дальше будет. Мари Краймбридж, Эд Ширан, Владимир Пресняков, а также возможность писать. Она как бы не появилась, изначально была, это просто напоминание. 924-789-2222. Ну а дальше у нас новый час, новая музыка. И, конечно, кое-что интересное, в чем даже можно будет принять участие. Так что слушайте внимательно и точно не пропустите.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Чукотка представила свои проекты в МИД России. Дипломаты более чем из 70 государств проявили к этой встрече большой интерес. На презентации власти округа рассказали, что регион остается единственным на Дальнем Востоке, где сразу работают 3 льготных режима для бизнеса. Как отметил Владислав Кузнецов, у Чукотки большой инвестиционный потенциал.
2: Нам есть точно чем гордиться. Во-первых, у нас реализуются крупнейшие проекты в стране с точки зрения развития минерально-сырьевой базы. Например, проект разработки Баймского месторождения, медного месторождения. В 2029 году будет запуск производства, это уже совсем близко. Это увеличит добычу меди в России на 25% и попутно добычу золота в России на 4%. Крупнейший проект по добыче олова в Российской Федерации, Прокопьевские штоперки, тоже 28-29 годы, удвоит количество добываемого олова и превратит нашу страну из импортера в экспортера. Ну и, соответственно, традиционные области добычи – это золото. Мы сейчас добываем около 10% золота в Российской Федерации и продолжаем это делать, в том числе работаем над геологоразведкой. У нас, например, вот одно из крупнейших месторождений, открытых на постсоветском пространстве – Савинное – это 100 тонн золота в потенциале.
1: Отдельно были презентованы проекты и в других сферах. Это тепличные комплексы, гостиницы и перегрузочный терминал в Провидении, который должен связать морские маршруты Азиатско-Тихоокеанского региона с западной частью страны. Губернатор отметил, что такие презентации помогут расширить связи, привлечь новые инвестиции в экономику и открыть новые рабочие места. В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения, которые действовали там с утра 18 июня из-за угрозы атаки беспилотников. Пассажиров начали выпускать из укрытий, сотрудники возвращаются на рабочие места. Авиакомпании корректируют расписание. Часть рейсов Аэрофлота отменили, некоторые борты перенаправили на запасные аэродромы. За ночь и утро силы ПВО уничтожили 85 беспилотников, летевших на Москву. Обломки упали на территорию торгового центра «Садовод». Там повреждено одно из зданий. Несколько дронов достигли московского нефтеперерабатывающего завода. Сейчас там ликвидируют последствия. По предварительным данным, пострадавших нет. Минпросвещение подвело итоги основного периода ЕГЭ. 5263 человека набрали 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. Еще у 154 участников по 200 баллов, сообщили в пресс-службе министерства. Обработка экзаменационных материалов идет с опережением графика, пояснил замглавы Рособорнадзора Игорь Круглинский. Самым сложным словом на ЕГЭ-2026 по русскому языку стало слово «преддверие». Об этом рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский. Выпускники затруднились правильно написать слово даже при наличии контекста в преддверии праздников, в преддверии юбилеев, в преддверии выходных дней. Глава комиссии по разработке отметил, что это свидетельствует о прямой зависимости орфографической грамотности от уровня лексического запаса учащихся. На этом пока все. До встречи в эфире.

стратегию для той или иной победы в тех или иных местах. И да, почему бы и нет? Ведь у каждого есть та самая тактика, которая помогает успешно заканчивать любой день с хорошим настроением. Ведь попробуй его удержать с самого утра. Да, для кого-то и найти его в столь раннее время та еще задачка, но мы надеемся, что сегодня у всех это получилось. Ну и получится после. Прямо сейчас на Анастасия Рентуи, песня о женщине, Pink Runaway, а после Cesar's Rock It Out. Хорошие песни для хорошего настроения.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Да, Джонни, дежавю, которое можно испытать практически всегда в любой момент. И, возможно, прямо сейчас есть что-то подобное. И не зря, ведь 18 июня – это день клубники. Быть может, вы о ней думали, а сегодня оказывается то самое. День, когда можно отпраздновать праздник, подумав о клубнике хотя бы. Ну или, если есть возможность, даже съесть. Вот так вот. Ну и только клубника сегодня правит. Ну и гармония в целом. Так что желаем всем побольше гармонии, вкусных вещей, не только клубники, а также музыкальный подарок в качестве Элтона Джона сразу после небольшой программы про дороги, про то, что по ним можно ездить. И да, там тоже происходят новинки. Но не забываем, в этом часе будет и викторина, связанная с правилами дорожного движения. Ближе к 30 минутам.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
2: Всем привет, Габс у микрофона. Марка Tenet Plus пообещала развернуть дилерскую сеть в 60 городах. General Motors отзовет тысячи кадиллаков из запасных подушек безопасности. А Россия и Казахстан наладили грузоперевозки с помощью беспилотников. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
1: Это бизнес.
2: Новый российский автомобильный бренд Tenet Plus объявил, что завершил ключевой этап формирования дилерской сети. Как сообщила пресс-служба марки, на получение статуса официального дилера Tenet Plus отобран 101 кандидат. В компании уточнили, что дилерская сеть бренда Tenet Plus будет охватывать более 60 городов от Калининграда до Хабаровска. Как пояснили в холдинге АГР, который займется производством автомобилей бренда Tenet Plus, дилерская сеть будет отличаться от родственной марки Tenet. Там отметили, что бренд Tenet Plus ориентирован на новое поколение покупателей, которые ценят дизайн, комфорт и качество взаимодействия с автомобилем.
1: Безопасность.
2: Компания General Motors объявила отзыв нескольких тысяч автомобилей из-за опасных подушек безопасности, которые по своему действию напоминают мины, поскольку приводят к серьезным травмам или смерти, пишет CarCoops. Первая отзывная кампания затрагивает 4125 автомобиля компании. Речь идет о моделях Cadillac Escalade, Escalade ESV и XTS 2015 года выпуска, а также ATS, CTS и SS. RX 2015-2016 годов выпуска. Нагнетатели подушек безопасности в этих машинах могут разорваться и разбросать острые металлические осколки прямо в салон. Причиной проблемы называют производственный дефект, который может привести к разрыву нагнетателя во время срабатывания.
1: Технология.
2: Стартовали беспилотные грузоперевозки между Россией и Казахстаном. В доставке грузов между Россией и Казахстаном задействовали беспилотную модель грузовика КАМАЗ-К5. Оператором выступила российская транспортная компания «Наткар». Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Кагогин, комментируя события, отметил, что «КАМАЗ» является единственным российским производителем высокоавтоматизированных транспортных средств на базе грузового шасси собственного производства и заверил, что компания продолжит работу по совершенствованию технологии беспилотной доставки грузов не только в России, но и на глобальной арене. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Снова «Езда по правилам». Волшебная возможность получить не только 20 литров топлива в качестве правильного ответа, ну и хорошее настроение, если его не было. Ну а если было, то его можно приумножить. Сегодня будем заниматься подобным вместе с Сергеем. Сергей, добрый. Пока еще не вечер.
2: Добрый. Здравствуйте.
1: Да, самый первый, наверное, по настроению. Спрошу, как обычно, как оно там поживает?
2: Что не расслышал?
1: Настроение как у вас?
2: А, отличное. Да, все хорошо.
1: Тут замечательно. Пускай так и остается. Будем его, значит, умножать и задавать вопросы уже по теме. У нас, как обычно, дорога, машины и что мы делаем в той или иной, даже иногда каверзной ситуации. И вот новая задача. Мы ищем место для короткой остановки. Пост висел довольно долго. Можно как раз увидеть, что остановочка необычная. Там у нас впереди за знаком самая главная площадка, где можно остановиться, не мешая никому и не съезжая на обочину. Осталось понять, разрешают ли правила подобные действия в этом месте. Ведь там у нас есть кое-что интересное. Как вы думаете, как мы должны поступить в этой ситуации? Ну, точнее, можем мы или не можем?
2: Я думаю, можно, но главное, чтобы не создавали помех.
1: Угу. Принимается ваше «можно». Ну и зачитывается развернутое, что нам в целом к задаче прилагается. Остановка на посту ДПС без требования инспектора не станет нарушением правил. Да, в пункте 12.4, как вы и сказали, нет запрета на этот счет. Самое главное, чтобы мы не создавали помех, особенно если появится спецтранспорт. Потому ловите звук победы. Вообще оказывались в такой ситуации?
2: Нет, не оказывался.
1: Но мы рады, что вы знаете, как себя повести в случае, если вам потребуется остановка. Ну что, поздравляем, передавайте привет, если есть.
2: Спасибо, всем привет, хорошего настроения, радио «Пурга». Всем привет вам.
1: Спасибо вам большое, ну и удачи. Будем опять ждать, когда подъедете за подарком, а сами напомню нашим слушателям, что надо смотреть в соцсети, смотреть за наличием того самого поста, ну и звука. Тут его придется ловить уже не глазами, а ушами на волнах радио «Пурга», к тому, что можно участвовать в викторине, не стесняйтесь, не бойтесь, вопросы не кусаются, а за неправильный ответ никто ругать не будет. Тем более это опыт такой необходимый. К тому же за правильные ответы слишком, скажем так, сладкая награда в виде того необходимого топлива. Больше правильных ответов, больше нахождения на дороге. Не только на своих двоих, но и на своем большом железном друге. Ну а прямо сейчас Анжелика Варум, музыка, которая будет продолжать давать нам смысл, держать хорошее настроение в течение некоторого времени.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую в эфире любителей вкусно поесть. С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Сегодня приготовим томленую говядину по-азиатски. Это блюдо идеально для обеда или ужина, но учитывайте, что времени понадобится много на его приготовление. Поэтому, возможно, стоит оставить рецепт для выходного дня. Подготовим ингредиенты. Нам понадобится 500-700 граммов говядины. Если возьмете больше, то и количество соуса увеличивайте пропорционально. Далее смешаем 120 мл соевого соуса, 2 столовых ложки рисового уксуса, столько же сахара, 3 зубчика чеснока и 1 чайную ложку молотого имбиря. Давайте же скорее начнем готовить. Говядину обжариваем на растительном масле на сильном огне до золотистой корочки. После поливаем соусом, добавляем немного воды, убавляем огонь до минимума и томим под крышкой 2,5 часа. По готовности с помощью 2 вилок разбираем на волокна и подаем с рисом или картофельным пюре, поливая остатками соуса. Но, конечно же, гарнир подойдет любой. Нежнейшая томленая говядина понравится не только взрослым, но и маленьким гурманам. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: Не учи ученого.
1: Телескоп Уэбб нашел планету с температурой, близкой к земной. Астрономы сделали уникальное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Им удалось обнаружить редкую планету размером с Сатурн, температура на которой близка к земной. В атмосфере этого загадочного мира выявлен метан, что открывает новые пути к пониманию эволюции планет. Открытая планета, получившая индекс TOI 199b, вращается вокруг своей звезды на расстоянии более 330 световых лет от нас, совершая полный оборот примерно за 100 дней. В отличие от раскаленных горячих Юпитеров или ледяных гигантов Солнечной системы, этот мир отличается умеренным климатом. Температура на поверхности планеты оценивается примерно 80 градусов Цельсия. Хотя по человеческим меркам это довольно жарко и сопоставимо с воздухом внутри закрытого автомобиля на солнцепёке, для газовых гигантов такие условия считаются невероятно мягкими и комфортными. Для изучения состава планеты астрономы использовали метод транзитной спектроскопии. Сравнение спектров показало, что атмосфера TOI 199b активно поглощает свет на длинных волн, характерных для метана. Это блестяще подтвердило давние теоретические модели, которые предсказывали наличие метановых оболочек у планет с умеренным климатом. Также приборы установили потенциальные следы аммиака и углекислого газа. Подобные открытия помогают ученым совершенствовать модели формирования планетных систем. Понимание того, как развиваются газовые гиганты с мягким климатом, может дать ценные подсказки об эволюции атмосферы нашей собственной Земли.
0: Не учи ученого!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік, бачым тәлхітгі пыңаштен анымғы жауыз әуім анығыр ғошырыңым. Мұргенет ұтфым пан бұдға мексерің ғошын ады елшін напшыт көк. Ет аңеті бар күт мексеретік вәңі күғурешікін ғамы әквікін нотак. Тенге ешкіш инет күн маңқын ғам кеңес бұд әквікін нотын ғам Комсомольская. Мен кіреге үшін капитан вәңкен ұтфым пан бұд Сергей Мастеренко вәңкен күн маңқа ке ешкіш инет мәсін рух шотышама. Транкет оңатын вәңетін жеқынат ұтфытты ФС командиронын ғам Валерий Васильев ғоурашеті теплоход Дима. Нинным мохен от аван от вшай вырган. Нарери ушинган от морг нотах такимит от тлес от амкутин ан ягт ваш от инэнгт. Беринговский экономик сирет хнет ин месамаш ай эшкет тляма. Тэспеки кие памгокш ин от вшай вырган. От ваттэнген ри репкирн от таутын эшкет плитконгок ин кам эвшима аной эшкенгок. Гашай вонгошен от фет Камчатка, ир гамгошен от ирев кынгатваш от фытканак в энкин кынманкак. Ам шешенгет гатан каунгатвашен от фампанвен мексиренвак. Ам шешкай вонгоуты нет ошгемит эгитей вушин. Ир ам тэнг мексиретер кын накам торшай вонгок ир ин гейнг эшин кынманкак. Итак ам Детен ирев нгнат нгатваш, транкет онгатан вес хирган шеевкин, ктуркин ган пешаушен, ам миксиртен мас ан пенинекин, ан нан машин са в энге кпы, в энге пэн кам угольнепы, нгроса ам кан субота, кан кам кунесе, решеев нгат воскресеньек. Кашети Йорга кен ашонгет кен шунгет шин думак. Реншенгат нан ашок нрока воскресенья кан мать эшхен. Кликкау ашок шойош каште депутатте государственны кен ангам муры гнуты кен думакты. Сама мысванатр кыттыршек нрок шотышама кнут ктуркинет кук. Федеральный кен мексирен веты шойош кашиннэнс эн депутат муры округ пы. Мурыгнуты кин думалты ж ойош кыште кышкын кин. Мургинат кешет нара кашевет хаунгынат намытваш Белоруссияк. Кынмашкин от мексиртенмас от ветхау гешкышинат Мургин поэтерга Андрей Носкована. Генанчаш ама союзак текешингыш ин Белоруссия кынгам гаредакцияма журнала кен. Анкана крен нэш нэйнэвэна тэнке кенэт текешингыш эт пакирык текешингыш ин конкурсагты Юриен Рытхеонр эну тэпенинэнгэр шэркэн мургнутэк. Гергэрэк журналак новая немига литературная рамгонгатыр томгавкэ ешэч атьёт русич ешэ кешит мургин. Текешингыш ин Антонинанин Каматвашинин, Валентинанин Вэкэт, Раисанин Зотованын кам Пётр Омрынтонин. Поэтана Носкованам нарантэньмауынын кеши-кеш-кешиш атьёт Мургин. Поэтергенр энут наранкашроуңы текешингыш ин расвынгыргык Белоруссияк. Самаргмагдеты коши нотакенат текешингыш ат мысвынатыркыт эйнгэвкы конкурсалтыр тхеон веймен ремкыш ум. Мутки тагнагыт эс ата ушкыт витагнетым.

«Шаман» и, разумеется, самый русский хит. Тот, что написан для тех, у кого сердце переживает за других и того, для кого страна значит очень многое. Ну а прямо сейчас наступил вечер, наверное, не только где-нибудь везде, а, наверное, только в таких местах, как Чукотка, но позднее наступит и на территории всей страны. Ну а пока довольствуемся тем, что у нас раньше должно повечереть. На словах, но не буквально, ведь белые ночи уже вернулись. А вместе с ними и градусы быть одной не круто. И сейчас нам расскажут, почему.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте паридолии, когда мозг видит лицо в розетке, кота в облаке и улыбку на батоне хлеба. Вы смотрите на обои и вдруг замечаете: «Эй, тут же профиль Наполеона!» Хотя дизайнер просто рисовал завитки. Или глядите в ночное небо и видите медведя в созвездии, хотя это просто 5 случайных точек. А уж сколько раз вы ловили взгляд из тени в прихожей, пока не включали свет и не понимали, это куртка на вешалке. Даже еда не спасается. Тост с подгоревшими пятнами превращается в портрет святого, а кусок сыра в карту мира. Не потому что вы фантазер, просто мозг заточен на поиск лиц и значимых форм. В древности это спасало. Лучше принять куст за хищника, чем хищника за куст. А сегодня угрозы меньше, но алгоритм работает без остановки. Любая комбинация из двух точек и линий, и мозг уже шепчет – это глаза и рот. Он не ошибается, он перестраховывается и часто дарит нам маленькие чудеса. Но вот вам совет на день. Если поймали себя на том, что видите образ в случайном узоре, улыбнитесь и насладитесь. Это не галлюцинация, это ваш мозг играет как ребенок. А иногда именно такие моменты делают серый день чуть волшебнее. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слишком старается найти смысл даже там, где его нет.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Илона Броневицкая и, наверное, самый бедный звездный мальчик, о котором уже была речь. Потому сейчас речь пойдет о другом, о не совсем бедном, но очень приятном занятии. Это пикник, друзья. Международный день пикника, 18 июня. И вот, это отличное занятие. Особенно если летом в дворе, что, кстати, сейчас и случилось, и есть свободное время. А выходные не за горами. Так что, думаю, все это можно совместить. И вуаля, отличная компания в отличной атмосфере за отличным занятием. Ну а сейчас лирик и ответ почему, пока мы ждем наступления того самого времени.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Отрывайся.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: В мире веры и убеждений, где одни твердо уверены в существовании высших сил, а другие столь же убежденно их отрицают, существует еще и особая позиция сомневающихся, но не безразличных. Это позиция агностика. Кто же такой агностик и чем отличаются его взгляды, например, от веры или атеизма? Термин агностицизм происходит от греческого слова «гносис», то есть «знание», и приставка «а», которая традиционно означала отрицание. Таким образом, агностик – это человек, который утверждает, что знание о существовании или несуществовании Бога, высшей силы, абсолютной истины или иного метафизического начала в принципе невозможно. Агностик не говорит «Бога нет», как, например, это делает атеист, но и не говорит «Бог есть», так как это говорит верующий. Он говорит: «Я не знаю, есть ли Бог, и, возможно, не смогу узнать». Причем это не равнодушие, а именно признание предела человеческого понимания.

0: Дискотека, авария, жуки и влечение к разным, не только людям, но и занятиям. Ведь даже в тексте песни была попытка погладить слона. Ведь почему бы и нет, если захотелось, и если это будет возможно, безопасно, наверное, то тогда все звезды сойдутся, и слона тот, кто захочет, обязательно погладит. А мы пожелаем удачи в таких начинаниях, и пускай у каждого выйдет сделать то, что он так сильно хочет. Пускай это будет общение с другим человеком, ну или желание купить новое крутое кресло.
1: Дай закурить. Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Реклама на радио «Бурга». Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Школьники Чукотки стали победителями дальневосточного конкурса «Два взгляда, одна история». Творческий проект объединил 36 подростков из 8 регионов Дальнего Востока. Участники от 12 до 15 лет писали эссе о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а затем создавали рисунки по текстам сверстников из других регионов. В номинации «Первый взгляд» победу одержал житель Чукотки Родион Мурзин. Второе место занял еще один представитель региона Степан Шайдуров. В номинации «Одна история» лучшей стала совместная работа Екатерины Даниловой из Бурятии и нашей землячки Виолетты Долганской. Еще две команды с участием школьниц округа взяли второе и третье места. Как отметила председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Нина Терлецкая, конкурс показал, насколько глубоко и искренне дети воспринимают историю страны. Победителей первых мест наградят в Анадыре 9 августа. В селах Восточной Чукотки изменились правила продажи алкоголя. Нововведение единогласно приняли депутаты окружной думы. Изменения коснулись Ванкарема, Коннергина и Рыркайпия. В РИО главы департамента экономики Евгения Дмитриева в ходе выступления перед парламентариями объяснила, что необходимость поправок связана с изменениями временных интервалов, в которые можно купить алкоголь.
2: Сокращено ежедневное время розничной торговли алкоголем на 7 часов и установлен запрет розничной продажи алкоголя в воскресенье в селе Ванкарем. Теперь продажа будет осуществляться в будни и в субботу 1 час с 18 до 19 часов. В воскресенье, за исключением предпраздничных дней, продажа алкоголя запрещена. В селе Коннергина установлен запрет розничной продажи алкоголя в воскресенье. Продажа алкоголя будет осуществляться в будние дни 3 часа с 17 до 20 часов. В субботу предпраздничные дни 7 часов с 15 до 22. В воскресенье продажа запрещена. В селе Рыркайпий установлен запрет розничной продажи алкоголя в пятницу. Продажа будет осуществляться во вторник, четверг, субботу 8 часов с 12 до 20. В предпраздничные дни 2 часа с 17 до 19. В понедельник, среду, пятницу, воскресенье, за исключением предпраздничных дней, розничная продажа осуществляться не будет.
1: Изменения еще не вступили в силу. Они начнут действовать, когда все законы примут. Ночная атака беспилотников на Москву и Подмосковье стала самой массированной за последние два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, обнародованные Сергеем Собяниным. Ранее мэр Москвы сообщил, что за ночь на подлете к городу силы ПВО сбили около 180 беспилотников. Несколько дронов повредили московский МПЗ на Капотне. Там начался пожар. На месте работают экстренные службы, принимаются меры для ликвидации последствий. Несколько улиц в районе МПЗ перекрыты. Как сообщили в столичном департаменте с транспорта, автобусы нескольких маршрутов изменили трассы следования в Капотне. Зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий на территории столичного торгового центра «Садовод» после падения обломков дрона. Пострадавших нет. Обломки упали также на кровлю торгового центра «Белая дача» в Люберцах. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Произошло возгорание. Информации о площади пожара уточняется. Торговый комплекс временно закрыт. Дроны попали в жилые дома и другие постройки в подмосковных Жуковском, Электростале, Люберцах, Чехове, Крюкове, Павловском, Посаде. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили все аэрогавани столичного авиаузла. Позднее Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский открывались, но сейчас ограничения введены вновь. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

которое, пускай, непременно сбудется. И чем быстрее, тем лучше. Без этого, наверное, никак. Ведь ждать долго слишком многих вещей приходится, потому не будем ждать еще одной. Будет все намного быстрее. Ну а на волнах радио Курга еще один вечерний час и столкновение. Но не с звездой, а звездой другой. Fiesta Family. Зачем?

0: каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы крутите педали и не просто едете в магазин. Вы заряжаете свой телефон ногами. Каждый оборот колеса превращается в проценты батареи. Никаких розеток, только вы, дорога и ваш собственный педальный ток. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто превратили велосипед в электрический.

0: электростанцию на двух колесах. Речь о реальных людях. От Амстердама до Кении, от Портленда до Бангкока, которые установили на свои велосипеды мини-генераторы, превращающие энергию движения в электричество. Не для шоу, а чтобы звонить, фотографировать и даже работать в пути, без розетки и без тревоги за разряд. В Нидерландах один курьер доставляет еду на таком велосипеде. Пока он едет, его телефон и терминал подзаряжаются. Если я еду 30 минут, у меня плюс 40% батареи. Это как бонус за движение, говорит он. А в Кении, где в отдаленных районах нет стабильного электричества, фермеры используют велогенераторы, чтобы заряжать фонарики и телефоны для связи с рынками. Один из них даже приделал насос к системе. Пока едет, качает воду в цистерну. «Одна поездка – это три дела», – улыбается он. А скорость влияет на мощность. Чем быстрее едешь, тем быстрее заряд. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся накруткой процентов, что проехал мимо дома. А другой раз турист в Бангкоке предлагал подзарядку за доллар уличным продавцам. А школьник в Портленде сделал проект «10 километров равно полный заряд. Зачем автобус?». Интересно, что такие люди часто говорят: «Теперь я не боюсь, что телефон сядет. Я знаю, у меня есть ноги». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы ваш велосипед мог заряжать телефон, стали бы вы ездить в магазин за хлебом или сразу начали бы крутить педали на месте, чтобы дождаться 100%?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио «Пурга».

А на Асте и ночью на кухне разные эмоции. Бывают воспоминания и от того злость, грусть и даже слезы. Ну а злиться вроде как не всегда плохо. Главное знать меру и делать это не особо громко. По крайней мере, сейчас злиться точно не придется. Может быть, даже грустить или плакать, ведь там море. Привет и группа «Добро».

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Поскольку в моде здоровый образ жизни, то лучшей его демонстрацией становится свежее лицо без косметики. Ухоженная кожа без покраснений и прыщиков – основа основ. Но для многих из нас идея появиться на людях без макияжа равносильна катастрофе. Однако, если соблюдать несколько нехитрых правил ухода за лицом, то скоро вы начнете радоваться естественному отражению в зеркале. Во-первых, умывайтесь 2 раза в день. И не водой, а специальным средством. Так вы предотвратите высыпание и образование черных точек. Во-вторых, не пренебрегайте тоником. Он поможет удалить оставшиеся загрязнения и стянуть поры. Кроме того, тоник помогает удерживать в коже влагу после умывания. 1 раз в неделю используйте пилинг. Скраб избавляет кожу от омертвевших клеток, и она лучше усваивает питательные вещества из крема. Но если вас постоянно беспокоят проблемы с высыпаниями, обязательно обратитесь к дерматологу. Очень часто проблемы связаны с кишечником, а вовсе не с кожей. Насчет ухода мы все выяснили. Переходим к питанию и полезным привычкам. Ведь, как известно, красота кожи начинается изнутри. Старайтесь не употреблять много жирной, острой, сладкой, соленой и прочей вредной пищи. Ешьте больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Налегайте на злаки и орехи. И не забывайте пить больше жидкости. Возьмите за правило выпивать не менее 1 литра чистой воды каждый день. Кожа будет хорошо увлажнена, да и темные круги под глазами исчезнут. А лучший способ достичь румян на щеках и здорового цвета лица – это прогулки на свежем воздухе. Не забывайте о них, даже если вы постоянно торопитесь. Находите время ходить пешком. Территория женщин.

пицца и волшебное оружие. Надеюсь, это будет улыбка, которая поможет осветить лица угрюмых и сделать их тоже более светлыми. Ну, пускай они тоже улыбаются, да и в целом чувствуют себя хорошо. Ведь именно этого я всем и желаю в уходящем-то часе. Ну и, конечно, пока-пока, услышимся завтра, после обеденное время.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Поврежденный участок кабеля ВОЛС у Берингова моря восстановят этим летом. Как сообщили в компании Ростелеком, ремонт линии Петропавловск-Камчатский-Анадырь планируется начать в июле 2026 года. В компании считают, что оболочку кабеля могли повредить во время добычи биоресурсов в охранной зоне. На место аварии отправят специализированное судно с ремонтной бригадой и всем необходимым оборудованием. Сколько продлятся работы, будет зависеть от погоды и ситуации в море. В период ремонта сервисы на Чукотке будут работать через спутниковые каналы с ограниченной пропускной способностью. Чукотские гавани открыли сезон после ледохода. С 16 июня суда могут безопасно принимать порты в Анадыре, Проведении и Эквикиноте. Решение приняли после того, как в Анадырском лимане и бухтах Эквикинот и Комсомольская полностью ушел лед. По словам капитана Анадырского морпорта Сергея Майстренко, в окрестностях лимана уже три дня не видно льда, поэтому причалы готовятся встречать новые теплоходы. Напомню, в окружную столицу идут Феска Манерон и Валерий Васильев, а в Проведение теплоход Дима. Катер «Камчатка» открыл сезон перевозок через Анадырский лиман. Сегодня судно вышло на линию и выполнило первый рейс. Как рассказал старший помощник капитана Александр Лютиков, туман, который навис над окружной столицей, не помешал перевозке пассажиров. Напомню, что стоимость переправы на катере не изменилась. По будням расписание включает 6 рейсов из Анадыря в угольные копии и столько же обратно. По субботам в графике их уже меньше, по 3 туда и обратно. В воскресенье «Камчатка» совершит по одному рейсу в обе стороны. Чукотка представила свои проекты в МИД России. Встречу посетили федеральные и региональные чиновники, дипломаты. На презентации власти округа рассказали о проектах в разных сферах – добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, туризме и логистике. А Владислав Кузнецов отметил, что у Чукотки большой инвестиционный потенциал. Поэты Чукотки выйдут белорусским читателям. О первых общих проектах договорился анадырский поэт Андрей Носков во время поездки в Беларусь. Он встретился с руководителем Союза писателей Беларуси и редакцией журнала, а также предложил активнее приглашать белорусских авторов на конкурс имени Юрия Редхэу. Уже осенью журнал «Новая Немига» литературная напечатает переводы стихов Антонины Кометваль, Валентины Векет, Раисы Зотовой и Петра Омранта. Кроме публикации, Носков подготовит отдельную книгу переводов чукотских поэтов. Анадырь 18-19 июля примет участников форума «Берингов пролив». В программе экстремальные заплывы, забеги, экскурсии, встречи с путешественниками и большая городская программа. Это, например, выставки техники, аттракционы, концерт, кулинарный праздник, чаепитие. Для всех гостей старше 6 лет. И на сегодня это были все новости. До встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: Шутка здоровья.
1: Вредная еда в детстве навсегда меняет структуру мозга. Регулярное употребление фастфуда в детстве перепрограммирует мозг, навсегда меняя механизмы контроля аппетита. Исследователи доказали, что нормализация диеты не отменяет этих изменений, однако на помощь могут прийти полезные кишечные бактерии. Дети, регулярно употребляющие пищу с высоким содержанием жиров и сахара, сталкиваются с долгосрочными изменениями в работе головного мозга. Эти скрытые трансформации продолжают влиять на пищевое поведение человека даже во взрослом возрасте, когда он полностью переходит на здоровый рацион и приводит вес в норму. Современные дети окружены продуктами глубокой переработки. Сладости и жирная пища стали неотъемлемой частью праздников, школьных мероприятий и часто используются в качестве поощрения. Такое постоянное воздействие формирует вкусовые предпочтения с ранних лет и закрепляет опасные привычки, от которых крайне сложно избавиться в будущем. Эксперименты показали, что высококалорийная и бедная питательными веществами диета в начале жизни оставляет неизгладимый след на нейронных связях. Главный удар принимает на себя гипоталамус, отдел мозга, отвечающий за регуляцию аппетита и поддержание энергетического баланса организма. Нарушение работы этих мозговых путей ведет к тому, что во взрослом возрасте организм начинает хуже распознавать чувство сытости. Это существенно повышает риск развития тяжелых форм ожирения и метаболических расстройств, бороться с которыми с помощью одних лишь ограничительных диет становится практически невозможно. В поисках решения ученые обратили внимание на микробиом кишечника. Оказалось, что целенаправленное использование определенных штаммов полезных бактерий и пребиотических волокон способно частично нейтрализовать нанесенный мозгу ущерб и восстановить здоровые модели пищевого поведения. Введение в рацион бактерий и пребиотиков, которые в естественном виде содержатся в чесноке, луке и бананах, дало впечатляющие результаты. Благотворное воздействие на кишечную флору с раннего возраста помогает поддерживать здоровый аппетит и нивелируют скрытые риски, заложенные неправильным питанием в детстве.
0: Минутка здоровья.

0: Знаете ли вы?
1: В китайских ресторанах помимо чая и кофе подают кипяток. Местные жители очень любят пить обычную горячую воду. Эта традиция имеет глубокие корни и считается частью культуры. Горячая вода часто подается как альтернатива холодным напиткам, поскольку считается более полезной для здоровья. Китайцы верят, что она помогает улучшить пищеварение, способствует детоксикации организма и поддерживает общий баланс энергии.
0: Теперь буду знать.

Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли. Радио Пурга.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек, палом тешкет капангальти, нанам гашаул эум анна гргольхрэнга. Веш кашек наматвал атгэлгир эвулина, тэнгбатку мутин хивик, хатвад кулинат михсиретэш ат апшинак анкаш ат, айвер тэгэквэшинат авнат тэргэты, нг амгэпиришин шгир эв, уолкатвэнгок кмэк амкасурмак намнамкин. Инэн шэш онг нитхин Андрей Аканто, кмэк мэш эты намнам, нгэс аматхин, нгэната гиргавэн ванташин, нг наматвал анкаэнянг тэргэн. Кашай вангошин атфет Камчатка, ир гамгошин атр ирэвкэн атвал атфэткэнэк в энкин кэн манхак. Амш ашэнгэд гатанкаун атвалин атфампанвэн мэгсэрэн вэк. Амшэш кай вангоут нет ош гэмит гитэй вэшин. Ир ам тэнг мэгсэрэтэркэн накам тор кшай вангок ир ин гэйн ашэн кэн манхак. Итэк ам нэтэнг ирэвэн ат ngатвал ат. Транкет унгатэн весхэрэн шэйвэкэн кэтуркэн ган пэшаушэн. Анг амиксиртен мас ан пенинекин, аннан машинца в энгэпэ, анг ам угльнепэ, мроса ам кансуботак, анг ам кунэсэ решэйвэнгат воскресеньяк. Гэшэн напшэткок, ед ангэты варкат миксиретэк ама твампанват в энгэк уврэшэк, анг ам эквэкэн нотак. Тэнгэ ишкэш инэт кэнманкэ, анг ам кэнгэсвэт. В энгэкэн кэнманкэ кэ ишкэш инэн мэс нрок шотэчама. Транкет унгатын в энгэты нэшэкэнэт атфэтэ фэска манеронан кам Валерий Васильев. Говрашэты теплоход Дима. Нин намгокэн атаван атфэчай вырган. Нэрэри ушэнгэнэт мурагнотаг тэкимит атэлэс атэн амкутти нан ягдывал атэйнэээнэт. Берингавскийг нэмэгсирэт кэнэтэн мэс амэш айшкэтэлэама. Ат эспээгэ кэп амгокэл эн атфэчай вэрэгэн. Атфэт тэнгэнэ рэпкэрэнэт таутэн айшкэплэткоунгок эвэлэм аной айшкэнгок. В энг кренчэнгэ томакат Берингов пролив, мэшэнкау фестиваль рэшайошкаш кэшхэнкэн ngрок, анг ам кэшхэнкэн ngрак парушкау аной эшхэк. Тэнг вэтку рамэшлу сеттэнь маунгэт кэн манхэк. Рарасвэнг ат мэшэнца мэшэнклэккэн метрагты урэш у, анг ам гьюлэтэш ат эгэнрэ эвир кэм. Рарасвэнг ат ашэкатэк ngрак гасвэптэма километрагты. Анкана крэн рэмкэш ат рапанг эвнгэтонгэт в энки номакат хэргэк. Аван ветхэсгэк в энки нрантэнь маунгэт хэнан кашрок вэргэн тлэс экэн нутэлэйвэш ин. Рамэксэрэтвангэт нэнэнэргэн есэват янвэн, мэшлёсэт янвэт анк амратвангэн овэсвэн кашрок вэргэн. Самарэнчэнгэт тэкэмэнкэн крэсмэн день олень. Мэнк аннан мэшлэнгэн уэшэт нэрэтэйкэнгэт кэмэт курата кэсхэпэ. Янра ромакаттэнь маунгэт нутэлэй вэргэтэнь маулэт. Ведь хау нэрэлхэнгэт клейвэкэнэт мэхсэртэнмэсэт. Мудкэ тэгнэкэт эс атау эргатагнэты.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Минкри унен альке винрет тумгу тем юнгутку туля атлекем. Дроперан кен ораэльсан винретэлэн атам юнгутку туля атлетэн кунэм. Ракемси сэвэтэка минкри гэн ньюлинэт гэлит ультэм. Тем юнгутку туля атлэн ньюхинэт гэлит ультэ анэкаута туля атьютэлэм юрэм. Туля атьютэн инэн ньюхинэт анэкаутэм. Винретэлэ туля атлэка гэлит ультэм. Альва ораэльсатэн инэн ньюхинэтэм. Нина юхинэт кулэманинум кау юльсэклэм юрэм. Нина утухинэтэн каманинэйл кэнэ тулаатэлээтэ. Кулнит кэн ураэллана атау винрата нит кэнэм тулаатэлээтэ кулнит кэнэта ураэллат ратимаунэнэм нэ винрэт кэнэтэн камаат нэн айл кэнэт винрэт туму. Тулаатэвта энарасу нинэлли кэнэтэ кэмэн кэн ураэллана калэт улэнгэ ватчум виолэна витчавэлэна манинум кавьюлэт полицияка нэн айл кэнэтэн кама базака данных Банка России евро калэпатэка нкэм гайма Анкана ураэллэна мюсиретке картат нэн айл кэнэтэ витчавэлэпэ аканвантатэ приложение от мания оргэкэна анкама натурхэн карта акат Тайкэм, нкамам, аха калит ульнневатэ кмиранэлу. Вин ураэльсэна калит вама маньяргэ кентэн мэсэтэ Банка России. Кнура винрэт тумгэн тулятэлэна. Сам амрэ келит ульнневэтэ кулэ манинумка вьюлхэтэ нкама кулэ ураэльсаутэм. Мэкэм лэнгхлэкэна тысячак нэн ильхэкэм. Рэ келит ульнневэнгэркэн мэкэм лэнгхлэкэна тысячак кэтэлэлкэлэ банкаутэга паспортама. Нкаме ор тулятё полиция лэты винрэты ютритя лэмне ор судетэм. Винрэт тумга тулятэлэ нарпалхан тавьёлкэлтэ келит ульты тулятё тэ тулятэлэ нэнкама помогаймэнгэн равако а воскрак. Минкрива кеора ратимаунгэн ураэлсангэн альхэн винрэт тумгу тулятэлэкэм. Я нора палешкалэ витчавка тулятэлэ кэрэна евро ураэлсэна камсэсэ тэгэн альхэнэн кама картан кам гатвэлэна тэм тэнэ улэн ютэ мания оргэкэна тэн мэсэтэ кэтэлэшкал банкаутэн кам эмэ сирэдка рациолкалэн кама аканвантатэ манинум кавьюлхэт интернет хэпэм. Минкрэ ратимаунгэн эвнэн альхэ винрэт тумгу тулятэлэкэм. Авна вашумка ян вете манинумка уйлхета калет ульнне ватын ветым. Эвны ильке карта томыкалтын кама авнатвыка минкре рвэнтетек онлайн банк. Инкуна эвнен альке ратемаунген виоло тулятылекэм. Эвнен ньюка келит ульке торыкалтын э уйоттэм. Винрэты гудкитчитака сенеткина банкалтын камр пэлхэнтэ уйгудкэнтэ уйткэ пэнен уравэллалтэм. Ханымгэл хаваркнетка синиткина тэнкам тумгэтэм. Авнан витчаватка гивэта валя тураэллатэм. Гэтаму кэлхиркнетка синиткина ткэлит ульте тулятэл эпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукры Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Застарелый жир и пригоревшие остатки пищи пугают на сковороде? Не отчаивайтесь. Налейте в нее воды, добавьте столовую ложку пищевой соды и доведите до кипения. Покипятите раствор 2-3 минуты на медленном огне. Вы удивитесь, как легко после этого отмоется даже сильный нагар.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Не учи ученого.
1: Телескоп Уэбб нашел планету с температурой, близкой к земной. Астрономы сделали уникальное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Им удалось обнаружить редкую планету размером с Сатурн, температура на которой близка к земной. В атмосфере этого загадочного мира выявлен метан, что открывает новые пути к пониманию эволюции планет. Открытая планета, получившая индекс TOI 199b, вращается вокруг своей звезды на расстоянии более 330 световых лет от нас, совершая полный оборот примерно за 100 дней. В отличие от раскаленных горячих Юпитеров или ледяных гигантов Солнечной системы, этот мир отличается умеренным климатом. Температура на поверхности планеты оценивается примерно в 80 градусов Цельсия. Хотя по человеческим меркам это довольно жарко и сопоставимо с воздухом внутри закрытого автомобиля на солнцепёке, для газовых гигантов такие условия считаются невероятно мягкими и комфортными. Для изучения состава планеты астрономы использовали метод транзитной спектроскопии. Сравнение спектров показало, что атмосфера TOI 199b активно поглощает свет на длинных волн, характерных для метана. Это блестяще подтвердило давние теоретические модели, которые предсказывали наличие метановых оболочек у планет с умеренным климатом. Также приборы установили потенциальные следы аммиака и углекислого газа. Подобные открытия помогают ученым совершенствовать модели формирования планетных систем. Понимание того, как развиваются газовые гиганты с мягким климатом, может дать ценные подсказки об эволюции атмосферы нашей собственной Земли.
0: Не учи ученого!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: break my heart.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
2: Всем привет, Габс у микрофона. Марка Tenet Plus пообещала развернуть дилерскую сеть в 60 городах. General Motors отзовет тысячи кадиллаков из-за опасных подушек безопасности. А Россия и Казахстан наладили грузоперевозки с помощью беспилотников. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
1: Это бизнес.
2: Новый российский автомобильный бренд Tenet Plus объявил, что завершил ключевой этап формирования дилерской сети. Как сообщила пресс-служба марки, на получение статуса официального дилера Tenet Plus отобран 101 кандидат. В компании уточнили, что дилерская сеть бренда Tenet Plus будет охватывать более 60 городов от Калининграда до Хабаровска. Как пояснили в холдинге АГР, который займется производством автомобилей бренда Tenet Plus, дилерская сеть будет отличаться от родственной марки Tenet. Там отметили, что бренд Tenet Plus ориентирован на новое поколение покупателей, которые ценят дизайн, комфорт и качество взаимодействия с автомобилем.
1: Безопасность.
2: Компания General Motors объявила отзыв нескольких тысяч автомобилей из-за опасных подушек безопасности, которые по своему действию напоминают мины, поскольку приводят к серьезным травмам или смерти, пишет CarCoops. Первая отзывная кампания затрагивает 4125 автомобиля компании. Речь идет о моделях Cadillac Escalade, Escalade ESV и XTS 2015 года выпуска, а также ATS, CTS и SR. RX 2015-2016 годов выпуска. Нагнетатели подушек безопасности в этих машинах могут разорваться и разбросать острые металлические осколки прямо в салон. Причиной проблемы называют производственный дефект, который может привести к разрыву нагнетателя во время срабатывания.
1: Технология.
2: Стартовали беспилотные грузоперевозки между Россией и Казахстаном. В доставке грузов между Россией и Казахстаном задействовали беспилотную модель грузовика КАМАЗ-К5. Оператором выступила российская транспортная компания «Наткар». Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Кагогин, комментируя события, отметил, что «КАМАЗ» является единственным российским производителем высокоавтоматизированных транспортных средств на базе грузового шасси собственного производства, и заверил, что компания продолжит работу по совершенствованию технологии беспилотной доставки грузов не только в России, но и на глобальной арене. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала autonews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Что можно назвать истинным произведением искусства в автомобильном мире? Конечно, суперкар. Помимо прочего, каждый экземпляр демонстрирует удивительные достижения технического ума, что может впечатлить еще больше. Только гиперкар. Можно сказать, что это самая продвинутая ветвь автоэволюции. Мощность двигателя начинается от 1000 лошадиных сил, так что гиперкары развивают невероятные скорости. Знакомься с одной из таких красоток. Aston Martin Valkyrie. Эта заряженная машина предназначена не для гоночных трасс, а для обычных улиц. Под капотом 12-цилиндровый двигатель на 6,5 литров. Кузов сделан из углеродного волокна, и эта тачка весит всего тонну, соотношение мощности к весу 1:1. Кроме того, Valkyrie оснащена системой восстановления кинетической энергии, а теперь представь ее на трассе. Это реально полет. Покупателям же за эту радость приходится отстегивать почти 3 миллиона долларов.
0: Территория мужчин.
1: Если ты ходишь в спортзал не ради галочки, а ради мышечного объема, то за своим питанием уже наверняка следишь. Хотя тем, кто не готовится к соревнованиям по бодибилдингу, незачем скрупулезно взвешивать порции куриной грудки. Достаточно придерживаться общих правил. Скажем, перекус перед тренировкой важен, это как пить дать. Не поел, не сможешь полноценно заниматься. Так что тебе необходим углеводный ланч, чтобы быстро зарядить энергией мозг и мышцы. Хотя перекус должен содержать и долю белков. Энергии они не дают, зато снабдят работающие мышцы аминокислотами. И тогда сразу после занятий синтез белка в мышцах резко возрастает. Так что за час-полтора до тренинга можно съесть мясо с цельнозерновым хлебом или рисом, нежирный бифштекс с картофелем или омлет из белков яиц с овсянкой. А вот жир в этот прием пищи ни к чему. Он во время занятий может спровоцировать тошноту.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышу лишь твое

Радио Булка. На Чукотке 23 часа.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за 1000 километров, а всего 145 километров от Москвы в Ярославскую область, к северу от столицы. Наш маршрут – Переславль-Залесский, уютный город на берегу живописного Плещеева озера. Идеальное место для семейного отдыха. Почему именно Переславль? Здесь все создано для отдыха с детьми. Красивые леса, старинные церкви и необычные музеи, которые увлекут даже самых маленьких путешественников.
2: Время семейных эмоций.
1: Что посмотреть и где отдохнуть? Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников, мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
2: Как добраться?
1: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
2: Начинаем исследовать.
1: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
2: Напоследок.
1: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга», вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

jaśniące stopnie wysoko, время сожмется в стояках часов. Взгляд из-под лобья, хищный прищур, все здесь подвое, все чересчур.

60 километрах от Хатырки есть гора «Оставленное копье». Знаменита она тем, что на ее вершине находятся остатки древнего плота. По рассказам старейшин, здесь давным-давно случилось наводнение. Затопило все, кроме вершины этой горы. Спаслась лишь одна семья, которая успела построить плот, захватив на него всего одну нетель. Когда вода спала, от этой важенки образовалось большое оленье стадо, а семья дала начало новому человеческому роду. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: радио «Пурга».
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня у нас в меню классический рецепт томатного супа-пюре. Его готовят в разных уголках мира и в самых разных вариантах. Рецепт, который я вам предлагаю, это обыкновенный классический томатный суп-пюре. В нем используются только томаты, насыщенный мясной бульон на овощах и ароматные пряности. Если не готовили, обязательно попробуйте, это очень вкусно. Что нам понадобится? 500 граммов помидоров, 300 граммов куриного филе, небольшая луковица, половинка моркови, стебель сельдерея, зубчик чеснока, зелень, щепотка сушеного базилика, оливковое масло, лавровый лист, соль, сахар и молотый перец по вкусу. Как готовим? Вкус супа напрямую зависит от качества помидоров. Овощи должны быть хорошо спелые, сочные, вкусные. Чтобы довести томатное пюре до желаемой консистенции, нам понадобится бульон. Это может быть бульон на основе овощей или мясной. Мы же возьмем и мясо, и овощи. Собираем в кастрюле ингредиенты для бульона. Добавляем литр холодной воды и варим на небольшом огне 30-40 минут до готовности мяса. На помидорах сверху делаем неглубокий крестообразный надрез. Опускаем в кипяток на минуту, а после в холодную воду на 5-7 минут. Этот этап нужен для того, чтобы дальше легко очистить помидоры от кожуры. Теперь противень застилаем фольгой или пергаментом. Выкладываем нарезанные на четвертинки помидоры, слегка подсолим и посыпаем сушеным базиликом. Запекаем 10-15 минут при температуре 200 градусов. Теперь процеживаем бульон. Мясо можно использовать для приготовления других блюд или добавить в готовый томатный суп. В сотейнике разогреваем оливковое масло и обжариваем мелко нарезанную луковицу и измельченный чеснок. Достаем из духовки помидоры и тоже добавляем в сотейник. Доводим до кипения и готовим на маленьком огне около 10 минут. Солим, перчим, по необходимости добавляем сахар. Теперь тушим под крышкой еще 10 минут и измельчаем погружным блендером до однородной консистенции без комочков. Добавляем бульон до желаемой густоты супа. Оставшийся можно использовать для приготовления других блюд или заморозить до следующего раза. Вот и все, классический томатный суп-пюре уже у вас на столе. Он хорош как в горячем, так и в холодном виде. К супу можно подать подсушенные гренки, сметану, тертый пармезан и зелень. Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы

Тундра расцветает под музыку. Радио «Фурга».

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Слово «анахронизм» вы наверняка слышали. А что же это такое анахронизм? Анахронизм – это появление в нашей жизни чего-то, что не соответствует своей эпохе. Это может быть как случайная ошибка, ну, например, в кино или литературном произведении, так и намеренный художественный прием. Некоторые анахронизмы действительно появляются случайно, как ошибки, когда в историческую эпоху проникают предметы, которых там быть не могло. Другие же создаются намеренно в искусстве и литературе, а также философии, где смещение времен становится одним из способов выразить новые идеи и подчеркнуть вечность некоторых тем. Иногда такие несовпадения вызывают смех, иногда восхищение, а порой даже меняют наше восприятие истории.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

спутан, шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так.

остановился, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Каждый понедельник мы даем себе обещание начать правильно питаться, заниматься спортом и не забывать про питательные маски для волос. Список внушительный и все во благо красоты. Но почему-то проходят годы, а мы продолжаем ложиться спать, не сняв макияж. Полезные привычки нужно вводить в свою жизнь постепенно, и тогда все обещания самой себе станут куда более реальными. А начать стоит именно с качественного очищения кожи. Прежде чем отправляться ко сну, нужно тщательно умыться, иначе поры забьются. И кожа не сможет получать питательные вещества и будет выглядеть тускло. Ну и, конечно, не забываем про отшелушивание. Скрабы помогают улучшить кровообращение, в результате чего кожа сияет. Второе правило. Раз в неделю моем с мылом кисти и губки для макияжа. Представьте, сколько на них скапливается пыли и бактерий. Остатки тонального крема, кожного сала, пудры. И все это вновь и вновь вы наносите на свое лицо. Ну и, конечно, защищайте кожу от ультрафиолета. Крем с SPF-фактором нам нужен даже зимой. Это один из основных способов предотвратить фотостарение. Еще одна полезная бьюти-привычка – это сон на шелковых подушках. И дело не в том, что так вы будете чувствовать себя буквально королевой. Сон на шелке замедляет появление морщин, заломов. Все просто. Трение кожи об гладкую поверхность наволочки минимально. И благодаря все той же невероятной гладкости шелк усиливает блеск волос и предупреждает появление сеченых кончиков. Ну и, конечно, спите с пользой для собственной молодости. Наносите крем или маску, которые позаботятся о регенерации кожи во время сна. И последнее. Руки и ноги тоже нуждаются в уходе. Порой достаточно просто наносить на них крем или масло каждый день перед сном.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.
1: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: знаете ли вы?
1: Представьте, вы идете по улице и встречаете пингвина в военной форме. Бред? А вот и нет. В Норвегии живет самый настоящий рыцарь в пингвиньем обличии – сэр Нильс Улов. Королевский пингвин, который служит в норвежской армии уже много лет. Все началось в 1913 году, когда норвежский майор подарил Эдинбургскому зоопарку пингвина в честь визита королевской семьи. С тех пор традиция живет. Каждого нового пингвина производят в следующий чин. Нынешний сэр Нильс Улов дошел до звания бригадира и даже получил рыцарский титул лично от короля Норвегии. На церемонии посвящения пингвин важно клевал коробку с рыбкой, принимая парад. Так что если вы думали, что армия – это только суровые мужчины с автоматами, вы ошибались. Там есть место и для обаятельных птиц в смокингах.
0: Теперь буду знать.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привез...

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Друзья, сегодня очищаем клавиатуру. Часто на клавишах оседают мелкие крошки. Достать их вручную почти нереально. Переворачиваете клавиатуру, тычете пальцем, а мусор мгновенно уползает вглубь корпуса. В такой момент возьмите обычный стикер с клеевой основой. Как только клейкая полоса коснется крошки, она моментально прилипнет, и ваша возня закончится за секунду.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: твоим днями целыми, если с этим братом сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты за рулем, то уж точно не понаслышке знаешь, сколько на дорогах чайников и просто невнимательных водителей, которые так и норовят создать аварийную ситуацию. И поди потом разберись, кто прав, кто виноват. Так что вложение денег в приличный видеорегистратор очень даже оправдано. Обрати внимание на то, чтобы в гаджете был датчик движения. Он же акселерометр, он же G-сенсор. Это устройство измеряет ускорение автомобиля и встраивает данные о скорости в видеозапись. И тогда будешь видеть, насколько ты сам разогнался на конкретном участке пути. И еще G-сенсор автоматически срабатывает на экстренное торможение или удар, и регистратор самосохраняет видео в отдельный файл. Кроме того, обрати внимание на тип записи. Раньше лучшими считались регистраторы с непрерывной записью, сейчас лучше предпочесть циклическую. Приборы снимают и сохраняют ролики кусками. Когда память на флешке заполняется, самая старая запись стирается. Причем в современных моделях в момент сохранения роликов не происходит никаких разрывов записи.
0: Территория мужчин.
1: Через час важная встреча или шеф в ожидании недоделанного квартального отчета тебя неумолимо тянет в сон? Знакомо? Еще как! Первое правило бодрого рабочего дня – приучи себя ложиться спать вовремя. Клевать носом средь бела дня будет практически каждый, кто ложится после полуночи. Измени график, не смотри перед сном фильмы, не играй за компьютером, вынеси из спальни приставку, выпусти из рук планшет. Все это крадет твое время. Для нормального отдыха нужно 7-8 часов. Без вариантов. Кстати, медики советуют каждый день ложиться спать в одно и то же время, особенно тем, кто имеет проблемы с дневной сонливостью. Возможно, это покажется трудным, так что начни с малого. Каждый день отправляйся в кровать на 15 минут раньше. И так в течение недели. Постепенная смена режима работает лучше, чем попытка перестроиться за один день.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: если ты со мной.
1: Минутка здоровья.
2: Почему попытки омолодиться могут быть опасны для здоровья? Возраст человека определяется не только цифрами в документах, но и состоянием организма. По словам директора научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилла Прощаева, молодость – это прежде всего способность организма сохранять свои функции. Сегодня существуют разные возрастные классификации. В России к молодежи относят людей до 39 лет, а по классификации Всемирной организации здравоохранения молодым считается возраст до 44 лет. Такая градация основана на физиологических особенностях организма. В молодом возрасте в организме нет признаков, характерных для старших групп. Для людей этого возраста характерны свои особенности обмена веществ и определенный уровень половых гормонов, рассказал Прощаев. По словам эксперта, в зрелом возрасте начинают проявляться изменения, которые еще не являются болезнями, но могут стать их основой в будущем. А старость связана прежде всего с постепенной потерей независимости и функциональности. При этом врач подчеркивает, попытки буквально вернуть молодость могут быть опасны. Не можем мы, женщине в 70 лет, сделать такой же набор гормонов, как в 30. Это просто погубит ее, так же, как и мужчину, заявил профессор. Он считает глубокой ошибкой стремление любой ценой сделать организм пожилого человека биологически похожим на молодой. Намного важнее сохранить здоровье, подвижность, когнитивные способности и социальную активность. По словам геронтолога, человек может оставаться энергичным и востребованным даже после 70-75 лет. Для этого важно не бороться с возрастом как таковым, а поддерживать функциональность организма. Эксперт советует начинать с регулярного контроля здоровья, следить за давлением, уровнем сахара и липидов, проверять зрение и слух. Не менее важны физическая активность, полноценное питание и социальная вовлеченность. Человек может сказать: «Да, мне 70 лет, ну и что? Посмотрите, какой я энергичный и востребованный», – отметил Прощаев. По мнению специалиста, именно активная и полноценная жизнь, а не попытка искусственного омоложения, позволяет дольше сохранять здоровье и качество жизни.
1: Минутка здоровья. Радио «Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, наши дорогие путешественники. Сегодня наш маршрут ведет в город-легенду, город-герой, чье имя знает каждый – Волгоград.
2: Начинаем исследовать.
1: Это место пропитано историей, и поездка сюда – это важный и трогательный разговор с прошлым, который особенно ценен для семей с детьми школьного возраста. Сердце Волгограда – Мамаев курган и монумент «Родина-мать». Подняться сюда всем вместе значит не просто увидеть грандиозную статую, а всем сердцем почувствовать величие подвига. А в музее-панораме «Сталинградская битва» история оживает, становясь зримой и осязаемой.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Волгоград – это не только урок истории, это и радость открытий. После глубоких впечатлений отправляйтесь всей семьей кататься на Приволжской детской железной дороге. А в парке «Альпак» вас ждут пушистые дружелюбные животные, которые приведут в восторг и детей, и взрослых. И не пропустите один из лучших в стране – Волгоградский планетарий. Путешествие к звездам станет волшебной паузой вашей поездки. Важный совет родителям. Для малышей дошкольного возраста масштаб трагических событий может быть сложен для понимания. Лучше сосредоточиться на более светлых и игривых локациях. Их здесь предостаточно.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: А добраться просто. Из Москвы всего 2 часа лета, и вы на месте. Это путешествие, которое действительно объединяет поколения, давая и знания о героизме предков, и радость от совместного отдыха. Так что открывайте для детей историю, которая написана на этой земле, и создавайте свои собственные счастливые семейные истории. Помните, самые важные дороги – те, что мы проходим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Всем известно, что Чукотка – это вечная мерзлота. Но и здесь есть свои оазисы. В селе Марково вечной мерзлоты нет. Зато есть радио «Пурга», которое там можно слушать на частоте 101.6 FM.
1: Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

и олени пасутся под музыку.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите на похороны, а вместо тишины – музыка, танцы и даже конфетти. Никто не плачет, все улыбаются, потому что сегодня не день прощания, это день чествования жизни. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто решили, если человек жил ярко, значит и уходить он должен под джаз. Речь о реальных традициях и современных практиках, от Нового Орлеана до Ганы, от Индонезии до Барселоны, где похороны превращаются в праздник, с музыкой, танцами, яркой одеждой и историями, от которых все смеются сквозь слезы. В Новом Орлеане такая церемония называется «джазовый фунерал». Процессия начинается медленно, с гимном, но как только тело предают земле, барабанщик делает паузу и запускает ритм. И тогда все, родные, друзья и прохожие, начинают танцевать. «Он любил музыку. Значит, мы играем. Не для него, а вместе с ним», — говорит один трубач. А в Гане местные мастера изготавливают гробы в форме того, что любил покойный – автомобиля, рыбы, бутылки пива или даже айфона. На похоронах их несут с гордостью, а дети бегают вокруг восхищенные. «Смерть – это не конец. Это последний подарок миру от человека», – объясняет резчик. В Бали, по традиции Нгабен, кремация – это праздник огня и танца. Огромные фигуры из бамбука, музыкальные оркестры, сотни людей в золотых одеждах. Плакать считается невежливым. Ты мешаешь душе подняться, если держишь ее слезами. И да, такие церемонии не про отрицание боли, они про освобождение от нее через радость. Рассказывают смешные истории из жизни ушедшего, надевают его любимую футболку, а иногда устраивают караоке с его гимном. Конечно, бывают моменты, которые трогают до глубины души. Вдруг кто-то начинает танцевать в одиночку, и все замолкают на секунду. Или ребенок кладет в гроб игрушку и говорит, теперь ему не будет скучно. А в одном городе в Испании даже появился обычай. После похорон все идут в бар и заказывают любимый напиток ушедшего за его счет на заранее оставленную сумму. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А как бы вы выбрали, чтобы вас проводили?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: Одним из направлений деятельности Фонда «Защитники Отечества» является обеспечение техническими средствами реабилитации ветеранов боевых действий, получивших инвалидность в период участия в специальной военной операции. Фонд оказывает содействие в приобретении для ветеранов технических средств реабилитации, используя механизм доплаты к электронному сертификату, предоставленному инвалиду Социальным фондом России, до предельной максимальной стоимости технического средства реабилитации, которая определена наблюдательным советом фонда. В перечень технических средств реабилитации, которые приобретаются за счет доплаты, входят протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты. Для предоставления технических средств реабилитации ветерану с инвалидностью с привлечением средств фонда необходимо соблюдение следующих условий: быть уволенным с военной службы, иметь удостоверение ветерана боевых действий, причиной инвалидности должна быть военная травма и наличие электронного сертификата на техническое средство реабилитации, выданного Социальным фондом России. Социальный координатор фонда поможет подготовить необходимый пакет документов, и при соблюдении всех условий ветеран может направить заявление о желании получить определенное техническое средство реабилитации по линии фонда. Фондом заключены соглашения с крупными организациями, которые занимаются изготовлением протезов и протезированием, изготавливают и поставляют кресла-коляски и слуховые аппараты. Ветеран по своему желанию может выбрать поставщика из такого списка, и необходимое техническое средство реабилитации, которое наиболее подходит ему по техническим характеристикам и требованиям. Используя имеющийся механизм, ветеран может быть обеспечен многофункциональным протезом, улучшенным креслом-коляской, слуховым аппаратом, стоимость которых выше, чем у данных средств технической реабилитации, которыми обеспечивает Социальный фонд России в рамках установленного законодательства. Также фонд может приобрести для инвалида технические средства реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, такие как протез для занятия спортом, адаптивный спортивный инвентарь, спортивные тренажеры для организации дополнительной физической адаптации инвалида. Важно отметить, что обеспечение техническими средствами реабилитации для занятий спортом осуществляется в соответствии с медицинскими рекомендациями и обязательным занятием спортом ветеранам. С 2024 года по инициативе Фонда защитника Отечества были внесены изменения в действующее законодательство, и в перечень технических средств реабилитации был включен автомобиль с ручным управлением. Такими автомобилями могут быть обеспечены ветераны с парной ампутацией нижних конечностей и колясочники, то есть те, которые не имеют возможности передвигаться самостоятельно, для которых автомобиль станет в принципе средством передвижения, и его наличие положительно скажется на качестве жизни. С 2025 года появилась возможность обеспечения ветеранов с инвалидностью адаптивной одеждой, которая также относится к техническим средствам реабилитации инвалида, состоит из всесезонных комплектов и предназначена для использования в различных бытовых условиях. Всю необходимую информацию по организации обеспечения ветеранов с инвалидностью техническими средствами реабилитации можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу, который располагается по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, телефон 8-427-22-2-1060, а также у социальных координаторов в муниципальных образованиях Чукотки.
0: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Минкри унен альке винрет тунгу тем юнгутку туля атлекем. Дроперан кен ораэльсан винретэлэн атам юнгутку туля атлекэ юнгунам. Ракем сисэвэ тэка минкри гэн ньюлин аткелит ультим. Тем юнгутку туля атлэан ньюхин аткелит ульте анэкаута туля атьютэлэм юрам. Туля атьюта нинэ ньюхин атанэкаутэм. Винретэлэ туля атлекэ келит ультим. Альва ораэльсэ аты нинэ ньюхин атэм. Нина юхин атколэманинум кау юльтэклэм юрам. Нина утухин атэн каманинеэл кэнэ тулаатэлээтэ. Кулнитхэн ураэллана атауэнрата нитхэнэм тулаатэлээтэ кулнитхэнэта ураэллат ратимауэнэм нивинрэт кэнэтэн камаат нэн альхэнэт винрэт тумгу. Тулаатэвта энарасу нинэлэ кэнэтэ кэмэн кэн ураэллана калэд улэнгэ ватчум виолэна витчавэлэна манинум кавьюлэт полицияка нэн альхэнэтэн кама базака данных Банка России евро калэпатэка нкэм гайманэ Анкана ураэлэна мюсиретке картат нэн альхэнэте витчавэлэп аканвантаты приложение от маньяургэкэна анкама натурхэн карта акатайкэм анкама ахакалит ольгневатэк миранэлу. Вин ураэлэна калит вама маньяургэкэн тэнмэсэте Банка России кнура винрэт тумгэн тулятэлэна. Сам амракилит улыннивэта кулэ манинум кавьюлхэтэн кама кулэ ураэллаутэм. Мэкэм лэнгхлэкэна тысчакэн нэн илхэкэм. Ракилит улыннивэнгэркэн мэкэм лэнгхлэкэна тысчакэ кэталэлкэлэ банкаутэга паспортама. Нкаме ура тулятё полициялэты винрэты ютритялэм юр судетэм. Винрэт тумга тулятэлэ нарпалхэн тавьюлхэлтэ килит ульты тулятёте тулятэлэ нэнкама. Помогаймэнгэн равако а воскрак. Минкривак эура ратимаунгэн ураэлсангэн альхэн винрэт тумгу тулятэлэкэм. Ян ура паалэлкэлэ витчаука тулятэлэкэрэна эура ураэлсана камсэсэтэ гэн альхэнэн кама картан кам гатвэлэнатэм. Тэнэ улэн ютэ маньяргэкэна тэнмэсэтэ кэтэлэлкэл банкаутэн кама эмэсэрэткэр цэвэлкэлэн кама аканвантатэ манинум кавьюлхэт интернетхэпэм. Минкрэ ратимаунгэн эвнэн альхэ винрэт тумгу тулятэлэкэм. Авна валумка яан вете манинумка уйлхэта калет ульнне ватын ветэм. Эвны элке карта томыкалтэн кама авнатвыка минкре рвэнтэтэк онлайн банк. Инхуна эвнэн альке ратемаунгэн виоло тулятэлэкэм. Эвнэн ньюка келит ульте торокалтэтэн эуютэм. Винрэтэй гудкэтчитэка сенеткэна банкалтэн камр пэлхэнтэ уйгудкэнтэвэткэ пэнэн уравэллалтэм. Канамгэл хаваркнетка синиткина тэнкам тумгэтэм. Авнан витчаватка гивэта валат ураэллатэм. Гэтаму кэлхиркнетка синиткина ткэлит ульте толатэл эпэм.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукры Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: 12 июня 1429 года. Франция.
5: Беседа представителя французской прессы с командующим английскими войсками во Франции графом Саффолком.
4: И вот еще такой вопрос, безумно интересующий наших читателей, а в особенности читательниц. Как ваша семейная жизнь, граф? Довольны ли вы ею, а?
6: Знаете, обычно многие от ответов на подобные вопросы увиливают, но я человек прямой, поэтому скажу всю правду.
4: Ой-ой-ой, как интересно!
6: Да, своей семейной жизнью категорически недоволен.
4: Ну почему же, граф? Ведь у вас такая очаровательная супруга.
6: Вот именно, что очаровательная. Умна, кратка, тиха и не более того. Ну разве это нужно настоящему джентльмену? Настоящему джентльмену нужна такая, чтобы...
7: Ну, в смысле...
6: Ну, в смысле, чтобы... Чтобы бой каждый день, решительная, боевая, сильная. Вот с какой женщиной мечтаю я познакомиться, так и напишите.
4: Как ни странно, но желаемое знакомство состоялось в этот же день.
5: 12 июня 1429 года граф Саффолк был захвачен в плен отрядом, которым командовала Жанна Д'Арк. Женщина решительная, боевая, сильная.
4: Как говорится, ух!
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня пятница, 19 июня. По делу об атаке беспилотника на автобус в Брянской области потерпевшими признан 41 человек. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Следственный комитет, среди них 19 детей и 22 взрослых. Автобус перевозил юных спортсменов из Белоруссии, сопровождающих. Они направлялись из Гомеля в Геленджик. В результате удара погибла женщина. Ранения получили 8 человек. Следователи допросили пострадавших, осмотрели место происшествия и транспортное средство. Также изъяты обломки дрона, в скором времени назначат все необходимые экспертизы. В Госдуму внесли законопроект, который разрешает студентам юридических вузов работать в аппаратах судов. Документ смягчает требования к сотрудникам. Как пишет ТАСС, должность секретаря теперь смогут получить не только дипломированные специалисты, но и те, кто освоил половину программы высшего образования, а также обладатели среднего профессионального образования. Авторы инициативы рассчитывают, что это повысит интерес граждан к судебной службе и поможет решить проблему кадровой текучести. Правила программы «Семейная ипотека» изменятся с 1 июля. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает «Москва-24». По его словам, новые условия будут направлены на поддержку семей с детьми. Сейчас банки уже готовятся к изменениям, а сами правила должны обновить в ближайшее время. Ранее в Госдуме предлагали сделать ставку по семейной ипотеке дифференцированной. Она может зависеть от количества детей в семье. Чем их больше, тем ниже процент по кредиту. В России зафиксировали заметное снижение киберпреступности. Как пишет ТАСС со ссылкой на статистику полиции, с января по май число таких нарушений сократилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правоохранители учитывают преступления, связанные с информационными технологиями, связью и компьютерной информацией. В частности, IT-мошенничество стало меньше на 26%, дистанционных краж почти на 18%, а количество преступлений непосредственно в сфере компьютерной информации снизилось почти на 39%. И в завершении выпуска. Каждый третий родитель в России рассматривает китайский как второй язык для детей. Это подтверждает опрос онлайн-школы, который охватил более 1200 семей, передает Мир-24. 13% респондентов готовы сделать его основным иностранным, а 18% – дополнительным к английскому. Главный мотив для 42% участников – экономическое влияние Китая. Еще 37% ценят будущую конкурентоспособность ребенка, а 32% указывают на карьерные перспективы. Эксперты отмечают, что этот тренд меняет рынок образования и усиливает запрос на восточные языки. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Пять минут в исполнении Вероники Ушолик открыла новый день, не побоюсь этого слова, на радио Пурга. Спасибо новостям, конечно, извините, но мы в студии. Арина Перепелкина
1: и Наташа Ковалева.
0: Я сегодня под речком, несмотря на то, что погода совсем не шепчет. В Анадыре, в столице Чукотки, туманно, пасмурно.
1: Да.
0: Корабль прибыл.
1: Корабль прибыл.
0: Это
1: отличная новость.
0: Главное. Кто не слышал гудок, теперь вы знаете это. Ну и да, свежести ждем. И не только свежести, вкусности и необходимости, которые прибыли на первом корабле на Чукотку. Главная новость, мне кажется, вообще со вчерашнего дня.
1: Да, это главная новость вообще, наверное, как полгода. Всегда же ждешь корабль, когда он придет, приедет что-то вкусненькое, кому-то очень важное еще.
0: А еще, учитывая, что сегодня, друзья, пятница.
1: Ура!
0: Международный день прогулки. Как ты думаешь, Наташа, что нужно сделать?
1: Ну, конечно же, прогуляться.
0: И посмотреть на корабль, как его разгружать. Мне кажется, это просто идеальное сочетание. И пусть этот туман, который за окном, будет вам не помеха. Кстати, туман, я так полагаю, только в Анадыре, хотя, может быть, в Эквикиноте соседнем тоже так же туманно. Мы сейчас узнаем подробности от гидрометцентра. Не переключайтесь.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня 21-26 со знаком плюс, небольшая облачность, без осадков.
1: В Анюйске плюс 6, плюс 11, облачно и без осадков.
0: В Певеке тоже без дождя, облачно, 5-9 градусов тепла, к вечеру похолодание.
1: На Ионе плюс 17, к вечеру будет плюс 4, облачно и без осадков.
0: Ничего себе скачок на Ионе.
1: Да.
0: В Эквикиноте плюс 14, плюс 9, облачно и без дождя.
1: Да. В Биллингсе сегодня плюс 14, плюс 10, облачно и без осадков.
0: В Биринговском плюс 10, плюс 12, переменная облачность, без дождя.
1: В Проведении плюс 10, плюс 5, облачно и без осадков.
0: В Лавренте 6-8 тепла, облачная погода. Осадки не ожидаются?
1: Нет, не ожидаются. В Анадыре сегодня переменная облачность, ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 9. Температура сейчас плюс 9 градусов, а ощущается как плюс 6.
0: И перед тем, как мы перейдем к песне, я все-таки хочу рассказать. Друзья, у нас для вас есть сегодня сюрприз. Ни в коем случае не переключайтесь. О том, какой сюрприз, вы узнаете чуть позже.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Многие считают акул просто неуязвимыми созданиями, настоящими королями океанов, которым не страшны болезни и недуги. Но так ли это на самом деле? Давайте-ка разберемся, откуда взялось это убеждение и как обстоят дела с их здоровьем. Оказывается, акулы действительно удивительные существа. Их иммунная система обладает потрясающей эффективностью. У них быстрее заживают раны, они устойчивы к многим инфекциям и даже могут противостоять воздействию загрязненной воды. Кроме того, на их коже растут зубчатые чешуйки, которые препятствуют размножению паразитов и защищают их от повреждений. Все эти факторы создают иллюзию, что акулы практически неуязвимы и не подвластны болезням. Однако акулы, как и все живые существа, все-таки подвержены ряду заболеваний. Они могут страдать от инфекций, грибков, паразитов и даже рака, хотя он встречается в них гораздо реже, чем у других животных.
0: Территория фактов.

0: Элла Лэнгли и композиция «Choosing Texas». Каждый раз, когда слышу эту песню, представляю себе прогулку по Техасу. Ну, или просто по местности какой-нибудь теплой, такой комфортной. А, мне кажется, вот я вроде бы не ковбой, да, и нету вот этого вот внутреннего ощущения. Но
1: слушай,
0: вот...
1: у тебя нет внутреннего ощущения, что ты ковбой? Я только хотела сказать, думаю, может, ты внутренне себя ощущаешь такой вот прямо роковой, сильный.
0: Да нет, вот я поэтому удивляюсь, почему мне конкретно именно эта ковбойская песня понравилась, потому что я слышала много ковбойских песен, но вот... И именно этого Тейлор Свифт меня никак не задевает душевно, хотя она считается вот...
1: одной из лучших.
0: Как наш, я не знаю, кто у нас, как...
1: просто суперзвезда, но на самом деле у нее уже много разных наград.
0: Как Стас Михайлов практически.
1: Да.
0: То есть настолько она там популярна, то есть это свой человек, это именно человек из народа.
1: Ну, она причем и сама песни пишет еще, я слышала, что
0: ты... Она все сама делает. Да. Танцует, поет, пишет, и она девочка из народа, простая, Дисней и все такое. Поэтому она считается вот таким вот настоящей американской мечтой. Элла Лэнгли, она тоже автор, она тоже исполнительница хорошая, но я не думала, что эта песня меня так может зацепить. Притом она локальная, то есть она про Техас, она такая, ну ты ее слушаешь, что такое, вот бы сейчас прогуляться, вот так, вот это, да.
1: А я представляю, что на машине, будто такая дорога, тоже, знаешь, легкий туман, и едет машина такая по равнине где-то.
0: С открытым верхом.
1: Да, и слушаешь такую, эту песню. В общем, у каждого разные свои представления о Техасе.
0: Давайте, друзья, вернемся до Чукотки.
1: Давайте.
0: Международный день прогулки, кто прогуляется на работу сегодня пешком, молодец, ему аплодисменты отдельно обязательно, прямо сейчас даже практически поставлю, как это называется, заранее.
1: Да, заранее ставим аплодисменты людям, тем, кто любит гулять.
0: Вот, ходите пешком, друзья, даже если погода плохая, это полезно для здоровья. И о полезном для здоровья и не только мы сегодня будем говорить, потому что в это воскресенье у нас в стране будет отмечаться День медицинского работника.
1: Одна из самых важнейших профессий, конечно, у нас, и без врачей вообще, не знаю, жизни нет, поэтому, да, мы будем отмечать, будем разговаривать сегодня с врачом, который к нам придет в гости.
0: И так как мы, собственно, не можем в воскресенье появиться, поэтому мы решили сегодня устроить такой вот небольшой марафон с 10 до 12 часов. У нас будет не просто марафон и не просто гость, с которым мы будем говорить, а человек, который будет нашей соведущей.
1: Да.
0: Я не хочу забегать вперед, потому что мне кажется, это будет интересно, это будет любопытно, когда ты из одной профессии ныряешь в другую и пробуешь
1: это такой себя. Опыт прям, конечно, будет интересный.
0: Мне будет интересно узнать в завершении всего этого, как себя почувствует наш гость, а вы, друзья, не пропускайте все самое интересное, да. Понятно, что до 10 у нас тоже есть чем вас удивить, но самое-самое будет у нас в 10 утра. Не переключайтесь, прямо сейчас на студийных 8:27.

Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

0: гороскоп в ретроградном Меркурии.
1: Ну что, внимание, все, кто еще сомневается, звезды снимают маски и выдают прямые указания. Овны, ваша импульсивность превратится в суперсилу, если направить ее не на переустройство мира, а на решение одной конкретной, давно висящей задачи.
2: Тельцы, финансовая стабильность замаячит на горизонте, но только при условии, что вы перестанете экономить на собственном комфорте и сне.
1: Близнецы, информационный поток вынесет вас к неожиданным союзникам, если вы хотя бы на час выключите телефон и послушаете тишину.
2: Раки, эмоциональные качели остановятся ровно в тот миг, когда вы перестанете додумывать за других и честно скажете, что вам нужно.
1: Львы, ваше обаяние пробивает бетонные стены, но используйте его для личного прорыва, а не для публичных доказываний собственной крутости.
2: Девы, перфекционизм отпустит хватку, как только вы разрешите себе сделать хорошо вместо идеально и получите за это неожиданный бонус.
1: Весы, внутреннее равновесие найдется через решительный шаг в сторону дискомфорта, который на деле окажется вашей новой точкой опоры.
2: Скорпионы, магнетическая сила притянет нужных людей, если вы перестанете притворяться, что вам все равно, и проявите искренний интерес.
1: Стрельцы, жажда приключений утолится не в дальних странах, а в смелом разговоре, который вы откладывали 3 месяца. Действуйте уже!
2: Козероги, карьерный рывок случится через неожиданную просьбу о помощи, согласившись на которую, вы обойдете всех конкурентов.
1: Водолеи, гениальные идеи потребуют немедленной земной реализации, иначе они растворятся в воздухе, не оставив и следа.
2: Рыбы, интуиция зашкаливает, но доверяйте только тем сигналам, которые проходят через логику, иначе рискуете уплыть не в ту сторону. Звезды нам шепнули главное: упрямство в волю, страх в азарт, а рутина в трамплин.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: шли.
1: Могу ли я что, обнять тебя, подойти? Конечно, могу.
0: Да, потому что эта песня как раз про то. Вообще про прощание, неопределенность. И молодой человек пытается, лирический герой, понять, что происходит. И просит партнера обнять его в очередной раз, чтобы справиться с эмоциональным напряжением.
1: Также, в принципе, и мы не можем понять, что у нас происходит на улице. Ведь было так солнечно, и тут пришел туман.
0: Ну, видимо, после него придет жара. Поэтому настраиваемся на лучшее. Придет новый час, а пока мы немножко послушаем музыку.
2: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Первый корабль сезона пришел в проведение. Сухогруз «Дима» прибыл в бухту «Славянка» и стал первым судном навигации этого года. Как сообщили в администрации муниципалитета, уже сегодня его начнут разгружать в порту. На Чукотке приход такого рейса всегда воспринимают как начало большого сезона поставок. На борту 86 контейнеров и 9 единиц техники. В «Нунлингран» отправят 33 контейнера со стройматериалами для строительства спортивного зала и опорами для электросетей. Для проведения предназначены еще 53 контейнера. В них продовольствие для местных предпринимателей, материалы для птицефабрики предприятия «Карат», а также кисломолочная и плодовочная продукция для компании «Берингов пролив». Первый сухогруз задает темп всей навигации, поэтому его приход называют по-настоящему долгожданным. Поврежденный участок кабеля «Волс» в Берингово море восстановят этим летом. Как сообщили в компании «Ростелеком», ремонт линии Петропавловск-Камчатский-Анадырь планируется начать в июле этого года. В компании считают, что оболочку кабеля могли повредить во время добычи биоресурсов в охранной зоне. На место аварии отправят специализированное судно с ремонтной бригадой и всем необходимым оборудованием. Сколько продлятся работы, будет зависеть от погоды и ситуации в море. В период ремонта сервисы на Чукотке будут работать через спутниковые каналы с ограниченной пропускной способностью. Рабочая программа Владимира Путина на саммите «Россия-АСЕАН» в Казани продлилась более 15 часов. Как пишет ТАСС, за два дня президент провел около полутора десятков мероприятий, включая 9 двусторонних встреч с лидерами стран ассоциации. Основной день саммита вместил 2 многосторонних заседания и принятие 4 совместных документов. В завершении Путин встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым и по видеосвязи дал старт испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства жиженого природного газа. Юбилейный саммит посвятили 35-летию партнерства. И в завершении выпуска. У побережья Приморья акулы появились почти на 2 месяца раньше привычного срока. Как передает Мир-24, в районе острова Путятина рыбаки поймали быструю и опасную акулу-мака, которая отбирала улов. Крупных хищников заметили в бухте Триозерья, популярной у отдыхающих. Там они сопровождали лодки. Сначала животных приняли за дельфинов, но эксперты не исключают появление больших белых акул. Причиной раннего визита стал быстрый прогрев воды. Обычно такие гости приплывают только к августу. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

0: Оберегите своих близких, чувства и слушайте радио «Пурга». Подытоживаю. Дениса Клянера, Арина Привелкина
1: и Наташа Ковалева.
0: И доброе утро, Чукотка. Пятница у нас сегодня 19 июня.
1: На часах у нас уже 9.06, все уже на работе, и сегодня у нас такой день последнего рывка перед выходными, правильно?
0: Да, поэтому мы немножко решили расслабиться и в следующем часе не работать.
1: Чуть-чуть отдохнуть.
0: Да, в следующем часе мы пригласили специального врача, который будет вместо нас работать в эфире, потому что в воскресенье отмечается День медицинского работника.
1: Да, очень важный праздник для всех нас, потому что это самые первые люди, которые приходят к нам на помощь, поэтому к нам придет гость, и мы будем обсуждать разные темы. У нас очень много будет интерактива, так что обязательно слушайте нас, участвуйте и задавайте свои вопросы.
0: А мне вообще кажется, это первый человек, которого ты видишь в жизни. Потому что маму, если ты в утробе слышишь, то человека в белом халате ты видишь,
1: да,
0: первым при
1: выходе. Самого первого, да.
0: Но бывают исключения, конечно, но это, опять же, лишь исключение. Поэтому, друзья, будьте с нами, не переключайтесь. И в этом часе мы обязательно тоже вас немножко развлечем. У нас будет рубрика «Конфетология».
1: Послушаем. А также у нас впереди, естественно, в начале часа прогноз погоды за окном.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня плюс 21, плюс 26, небольшая облачность, без осадков. В общем, в Билибино можно уже смело загорать.
0: А в Анюське не надо, плюс 6, плюс 11, облачно, без осадков.
1: В Певеке плюс 9, плюс 5, облачно и без осадков.
0: На Ионе сегодня 17 градусов тепла, пока что, к вечеру ожидается похолодание до плюс 4.
1: В Игвикиноте плюс 14 будет днем, а вечер чуть-чуть похолодает до плюс 9. Облачно, осадков не ожидается.
0: В Биллингсе 14-10 градусов тепла, облачно, без дождя.
1: В Беринговском плюс 10, плюс 12, переменная облачность, без осадков.
0: В Провидение плюс 5, плюс 10, облачно, без дождя.
1: В Лаврентии сегодня плюс 8, к вечеру чуть-чуть попрохладнее станет, до плюс 6, облачно, осадков не ожидается.
0: В Анадырии говорят без осадков, не знаю, переменная облачность точно, ветер юго-восточный, южный точно, 4-5 метров в секунду, порывов не вижу. Температура воздуха днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла, прямо сейчас за окном плюс 9, ощущается как плюс 6.
2: Радио «Пурга».

0: Анатомия гения посвящается великим врачам.
1: Сегодня мы расскажем о человеке, чье имя не так широко известно, но чей вклад в науку невозможно переоценить. Представьте себе ученого, который первым заглянул за грань видимого мира и открыл совершенно новую форму жизни. Этим человеком был Дмитрий Иосифович Ивановский, русский исследователь, чье открытие положило начало целой науке – вирусологии. Родился Дмитрий Ивановский в 1864 году в небольшом селе под Петербургом. Несмотря на непростые семейные обстоятельства, он сумел получить блестящее образование, закончив гимназию с золотой медалью. В Петербургском университете его учителями стали великие умы эпохи – Менделеев, Сеченов и Докучаев. Поворотным моментом в его карьере стало исследование болезни табака. В конце 19 века эта напасть уничтожала целые плантации. Ивановский обнаружил, что растения покрываются странным мозаичным узором, а болезнь передается от листа к листу. И он провел революционный эксперимент с фильтрами Пастера. Ученый пропустил сок больных растений через тончайшие фильтры, способные задерживать бактерии. И что же?

0: механизмов хранения генетической информации, развитие молекулярной биологии, создание основ генной инженерии и развитие современной медицины. Вклад ученого не ограничивается только открытием вирусов. Он основал школу физиологов растений, преподавал в ведущих университетах России. Сегодня его именем назван Институт вирусов в Москве. Наследие Ивановского живет в каждой лаборатории мира, где изучают вирусы. Его открытие стало тем рубежом, за которым началась новая эра в понимании жизни на Земле. Как сказал нобелевский лауреат Уэндел Стэнли, есть все основания рассматривать Ивановского как отца новой науки – вирусологии. Так Дмитрий Иосифович Ивановский, скромный и преданный науке ученый, навсегда вписал свое имя в историю мировой науки.
1: Анатомия гения –

0: тебя съем.
1: А да, ночью мы любим поесть сладенькое, в холодильник, у холодильника постоять, а не то, про что там пела Катя Лиль. Поэтому, друзья, я решила вам сегодня устроить рубрику «Конфетология». То, что мы любим не только ночью, вечером, днем, в любое свободное время, когда желудок голоден, а мы решаем, что...
2: перекусить так быстренько, чем-то сладеньким.
1: Да, чем что-то себе приготовить. На самом деле, друзья, забудьте про астрологию. Знаки зодиака официально устарели. Новая наука – конфетология. Тут одна девушка из магазина «Конфет» раскрыла тайну. Оказывается, ваши любимые сладости рассказывают о вас больше, чем гороскоп на год вперед. Ну и я, как ответственная ведущая, решила провести исследование. Итак, надеюсь, вы готовы узнать правду о себе. Теперь мысленно представьте свои самые любимые конфеты. Вот, то есть у вас отняли все конфеты, абсолютно все. В городе нету ни одной конфеты. К вам приходят, говорят, мы тебе выдадим только один вид конфет. Угу. Будем выдавать каждый день, там, не одну. То есть вот сколько хочешь, килограмм дадим. Но ты сможешь есть только эти конфеты. Вот
2: определенный вид конфет.
1: Какой вид конфет вы выберете?
2: Так, так, так.
1: Хочется спросить Наташа.
2: Какую ты выберешь конфету? Я люблю птичье молоко.
1: Ой, это я тоже люблю птичье молоко.
2: И вот еще фрукты в шоколаде, вот что-то там, курага в шоколаде или чернослив. Вот эти два. Но если выбирать между первым и вторым, ладно, я бы выбрала курага в шоколаде.
1: А я, мне кажется, меня едой не корми, я обожаю мармелад. В любом виде, знаешь, вот эти червячки, акулы, мишки. Я зубки очень люблю. И мне кажется, я когда просто вижу мармелад, я автоматически его беру, потому что вот, ну, не могу я себе в этом отказать. Это мои любимые конфеты. Даже если вот в шоколаде встречать, я могу шоколад отобрать.
2: И съесть, это главное,
1: мармеладку, да. Притом мармеладки почему-то в сахаре я не очень люблю.
2: Ну, потому что они на зубах так скрипят, как будто бы не очень приятно, когда в сахаре.
1: Да, много сахара, цукат. Это еще можно, там, если они подсушенные, более или менее погрызть, а так нет. В общем, друзья, надеюсь, вы определились со своими конфетами, мы вам дали время, а теперь внимание. Итак, халва в шоколаде. Если вы любите этот продукт, поздравляю, вы домосед комфортик. Ваш идеальный вечер, плед, диван и сериал. Выходите из дома, зачем, если дома так хорошо и есть халва в шоколаде. Трюфели, если вы любите, то вы эстет. И не будем скрывать, легкий позер. Вы из тех, кто фотографирует десерт для интернета дольше, чем его ест. Признайтесь. Птичье молоко, кстати, вот. Если вы любите птичье молоко, вы чувствительный добряк. Вы плачете над фильмами про животных и всегда даете деньги уличным музыкантам. Мне кажется, я все-таки птичье молоко тоже люблю, судя по описанию. Если вы любите Марс и Сникерс, это классика мажоров, вы привыкли к лучшему и не понимаете, зачем экономить на конфетах, если можно взять сразу King Size. Ну и теперь, внимание, мармеладные мишки. Если вы любите их, вы вечный ребенок с душой оптимиста. Вы из тех, кто сначала откусывает голову всем мишкам, потом чувствует...
2: Ты так их поедаешь?
1: Да. Особенно червячков. Если вы любите карамель-леденцы, то вы терпеливый стратег. Вы можете рассасывать одну конфету полчаса, пока остальные уже съели полкило. Конфеты с ликером тоже имеются в списке. Если вы их любите, вы взрослый человек с претензией на статус. Вы говорите, я редко ем сладкое, но держите дома, пожалуйста, коробочку конфет с ликером. Еще чернослив и курага в шоколаде.
2: Так, вот, так, кстати, так.
1: Если вы любите их, то вы адепт здорового образа жизни с лазейкой. Это ж сухофрукты, практически витамины, говорите вы, поедая пятую конфету. Вы ходите в спортзал, это точно, вот Наташа ходит в спортзал, и считаете калории. Но шоколадная глазурь не курага, на кураге, это же не считается, правда?
2: Конечно,
1: это
2: совсем не считается. Сколько там сахара и сколько там всего.
1: Это же глазурь,
2: да, это же глазурь.
1: Это даже не шоколад. Если вы любите грильяж и казинаки, вы практичный человек. Зачем просто конфета, если можно конфету, от которой еще челюсть устанет? Два в одном.
2: Да.
1: А если вы любите Рафаэла, а вы романтичная натура, вы верите в любовь с первого взгляда и считаете, что кокосовая стружка решает все. Ну и напоследок, если вы любите ассорти в коробке, вы человек-загадка. Вы не можете определиться с выбором даже в кондитерской. Зато попробуйте все. Не съем, так понадкусываю, да?
2: Да, надо всего по чуть-чуть попробовать.
1: Так что, дорогие слушатели, в следующий раз, когда кто-то спросит ваш знак зодиака, гордо говорите: «Я чернослив в шоколаде, восходящий с мармеладом в Венере».
2: Вообще такой классный гороскоп на самом деле. Как это, конфета?
1: Конфетология.
2: Конфетология. В общем, друзья, у нас новый вид гороскопа. Прислушиваемся и едим сладенькое.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Твоя жизнь в твоих руках. Самолечение не врач. Рекомендации не врача.
1: Друзья, сегодня у нас пятница, а это значит, что мы снова вступаем в гонку под названием «Выходные». Вот вспомните, вы только моргнули в субботу утром, и вот уже воскресный вечер, а завтра на работу. Я думаю, всем это знакомо. И почему же так происходит? Психологи говорят, что время летит, когда мы делаем одно и то же. Если вы всю субботу пролежали с телефоном, а в воскресенье просто сходили в магазин, мозг склеивает эти дни в один серый комок. У него нет якорей, ярких событий, за которые можно зацепиться.
2: Я себе представила комок шерсти кошачьей.
1: Ну, в принципе, вот такое ощущение после выходных и остается. Вот. Как это исправить? Правило простое – три действия. И прямо сейчас, возможно, вы в дороге, где-то на работе, мысленно разбейте выходные на три части. Первое – время для тела. Сюда можно поставить спорт, прогулку в парке или долгий сон без будильника. Второе. Время для головы. Это книга, фильм, который вы давно откладывали, или настолка с детьми. И третье. Время ничего не делания, но всего один час, чтобы не выпасть из реальности. И сейчас, кстати, будет лайфхак, который вряд ли кто-то им воспользуется, но все же. Вставайте в субботу в то же время, что и в будни. Да, это обидно, но если вы просыпаетесь до обеда, у вас появится целых два утра.
2: Я, кстати, слышала, недавно читала теорию, что нужно, например, если ты встаешь в 7 утра, в субботу ты можешь себе позволить встать на 3 часа позже, но в воскресенье на 1,5 часа позже, то есть вот в 7 плюс 1,5, это там 8.30, соответственно, в субботу не позже 9-10
1: утра. Часов до утра, потому что время больше остается.
2: Делается для того, чтобы легче потом перестраиваться в понедельник. То есть в воскресенье нужно максимально раньше проснуться, чтобы в понедельник легче
1: было не так тяжело проснуться. Да, действительно, здесь как будто бы два таких момента, что можно и встать потом в понедельник пораньше, и, конечно же, растянуть себе день подольше. В общем, одно утро, опять-таки мы продолжим, одно утро мы делаем, если рано просыпаемся, для себя, а второе для семьи. Тогда в воскресенье вечером вы не будете думать, где выходные, а скажете, ну и денек, надо выспаться на работе. Поэтому не дайте выходным слипнуться, и пусть каждый день звучит по-своему.
2: А можно от меня тоже совет?
1: Конечно.
2: Запомните, все очень просто. Пятницу вечером никаких планов, только диван, любимый сериал. Суббота для активности, то есть прогулки на свежем воздухе, встреча с друзьями, генеральная уборка, если вдохновение накроет. Воскресенье оставьте для души. Книга, вкусненькое что-нибудь приготовьте, или просто выспитесь. И помните, идеальные выходные – это те, после которых не нужны выходные для восстановления.
0: Рекомендации не врача.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Лечь спать и наутро проснуться красавицей. Об этом мечтает, наверное, каждая женщина. И маркетологи нам рады угодить. На рынке появляются все новые и новые ночные маски, которые обещают чудесный обновляющий эффект. Только почему же мы до сих пор ни разу ему не порадовались после пробуждения? То глаза после маски оттекут, то усилится выделение кожного сала. А значит, придется продолжить поиски наилучшего средства для своей кожи. По идее, маска, которая находится на лице от 6 до 8 часов, должна поработать на славу, может и отбелить, и увлажнить, и добавить тонуса. Использовать подобные средства нужно буквально пару раз в неделю. Проследите, чтобы маска хорошо впитывалась, текстура ее не должна быть слишком тяжелой и плотной. Скажем, кремообразные маски помогут обладательницам сухой и чувствительной кожи. Идеально, если в составе будут жирные кислоты и керамиды. А гелеобразные средства лучше работают на жирной коже. Ищите средства с эфирными маслами мяты, розмарина или лимона. Они уберут лишнее сало с кожи и сузят поры. Многие из нас уверены, что лучшее средство от хандры и раздражительности – это шопинг. Желательно в одиночестве, без изнывающего от скуки мужа за дверью примерочной. Но есть одно «но». В мечтах вы порхаете по магазину, скупая ворох одежды, и выходите из торгового центра с кучей разноцветных пакетов. Но на деле шопинг может оказаться изматывающим занятием. Вы попросту теряетесь среди обилия вещей. Лучшая помощь себе самой – это составление так называемой «карты желаний». Перед походом в магазины выберите из модных журналов понравившиеся модели одежды, обуви и аксессуаров. Нужно их вырезать, разложить на столе и потратить пару часов на то, чтобы составить из них цельные образы. Так у вас сложится представление о том, как бы вам хотелось выглядеть и каких вещей не хватает в вашем шкафу. Поверьте, необдуманных покупок в вашей жизни станет меньше.
0: Территория женщин.

0: не говорим прощай, потому что все только на самое интересное начинается.
1: Да, конечно, потому что впереди у нас очень интересные 2 часа ждут вас, наши дорогие слушатели, поэтому готовим свои ушки и слушаем.
0: Я думаю, что уже можно раскрыть тайны. Дело в том, что мы в честь надвигающегося воскресенья Дня медицинского работника решили пригласить к нам в гости медицинского работника.
1: Да, врача.
0: Да, не просто врача, а врача-педиатра, врача, который лечит детей, заведующую детским отделением Лунину Елену Сергеевну. Ждем ее в гости, и она сегодня будет нашей соведущей. Она попробует себя в новой роли. Надеюсь, у нее получится.
1: Конечно же, все получится, я думаю. Так что, друзья, слушаем и не переключаемся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке две выпускницы получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 4 июня экзамены писали 354 11-классника. Минимальный порог преодолели 347 человек. Это 98% участников. Средний балл по округу составил 57. Максимальный результат получили две 11-классницы. Стефания Порядина из Центра образования Певека и Алиса Бурова из Анадыря. Обе набрали по 100 баллов. Без обязательного минимума остались 7 ребят. Как сообщили в департаменте образования, экзаменационная кампания прошла без серьезных нарушений. Среди школ по среднему баллу выделились первая школа Анадыря 62 и Центр образования села Амгоэма 72. Поэты Чукотки выйдут к белорусским читателям. О первых общих проектах договорился анадырский поэт Андрей Носков во время поездки в республику. Он встретился с руководителями Союза писателей Беларуси и редакции журнала, а также предложил активнее приглашать белорусских авторов на конкурс имени Юрия Рытхео. Уже осенью журнал «Новая Немига литературная» напечатает переводы стихов Антонины Камытваль, Валентины Векет, Раисы Зотовой и Петра Омрента. Кроме публикации, Носков подготовит отдельную книгу переводов чукотских поэтов. Ее собираются выдвинуть на одну из литературных премий Беларуси. Комитет Госдумы одобрил отмену штрафов для предпринимателей за опоздание с налоговыми декларациями и расчетами по страховым взносам. Как пишет РИА Новости, документ исключает административную ответственность для должностных лиц за такие нарушения. Глава комитета Павел Крашенинников назвал нынешние взыскания от 300 до 500 рублей архаичной нормой. По его словам, расходы государства на оформление протоколов и суды кратно превышают доходы от этих штрафов, создавая лишь бюрократическую нагрузку на бизнес мировых судей и налоговиков. При этом налоговый кодекс сохраняет более действенные рычаги контроля – от блокировки счетов до крупных оборотных штрафов. Американские военные сняли блокаду с Ормузского пролива. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что силы флота больше не препятствуют проходу судов в иранские порты и из них, пишет ТАСС. Решение принято по указанию президента Дональда Трампа. При этом корабли военно-морских сил США остаются в регионе, чтобы следить за соблюдением условий сделки. Накануне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум. Иран обязался на 60 дней обеспечить безопасный и бесплатный проход коммерческих судов. Ожидается, что судоходство полностью восстановится в течение месяца. И в завершении выпуска приморская красавица представит страну на международном конкурсе в Лас-Вегасе. Яна Молчанова из Владивостока завоевала титул «Миссис Россия Мира 2026». Как пишет российская газета, победа в Москве, где за корону боролись 156 участниц, стала для нее неожиданностью. Яна – коммерческий директор строительной компании, замужем и воспитывает двухлетнего сына. Она увлекается сноубордом и фитнесом. В мир конкурсов красоты ее привел модный показ. На всероссийском этапе она сделала ставку на холодный расчет и тщательную подготовку. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

0: А мы решили сочинить, наверное, радиороман под названием «Радио Консилиум». Друзья, доброе утро всем настроившимся на нашу частоту, на наши волны. Пятница, 19 июня, и Чукотка сегодня у нас особенный день. Сегодня у нас не просто пятница, воскресенье, большой праздник, день медицинского работника, поэтому мы не просто здесь. Вы слушаете «Радио Пурга» у микрофона. Арина Перепелкина.
1: И Наталья Ковалева. И сегодня, как Арина уже сказала, не просто пятница, а в это воскресенье страна отмечает День медицинского работника, профессии, в которой нет случайных людей. И мы решили, зачем звать врача на 10 минут, если можно сделать ее нашей соведущей.
0: Поэтому сегодня в нашей студии настоящий радиоконсилиум. Управлять им будет наш специальный гость, заведующая детским отделением, замечательный врач-педиатр Лунина Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Сегодня я с вами в гостях в роли соведущей с радио Пурга.
0: Скажите, как ощущение вот после того, как вы к нам пришли? Это тяжело было осознать, что вы идете не как врач, а как работник радио работать?
2: Это очень интересный опыт. Я ни разу не выступала и не участвовала в радио, поэтому для меня это, ну, больше повело меня, наверное, любопытство, интерес и попробовать себя в качестве, ну, другой роли, не врача.
1: Да, именно для этого мы вас и позвали сегодня. Друзья, сегодня нас ждут рубрики, викторины, сюрпризы, поздравления и, возможно, кое-что такое, чего вы от нас не ожидали.
0: Поэтому оставайтесь с нами на радио Пурга. И, естественно, мы начнем с самого важного. Наш эфир всегда начинается с прогноза погоды. Поэтому, Елена Сергеевна, с почином начинаем.
3: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 21, плюс 26. Небольшая облачность, осадков не ожидается.
2: В Анюйске сегодня плюс 6, плюс 11, облачно и без осадков.
1: В Певеке плюс 9, к вечеру чуть-чуть похолодает, до плюс 5, облачно и без осадков.
2: На Айоне плюс 17, плюс 4, облачно, без осадков.
1: В Эгвикиноте плюс 14, плюс 9, облачно, осадков не ожидается.
2: В Биллингсе плюс 14, плюс 10, облачно, без осадков.
1: В Беринговском плюс 10, плюс 12, переменная облачность, осадков не будет.
2: В Проведении плюс 10, плюс 5, облачно и без осадков.
1: В Лавренте плюс 8, плюс 6, облачно, осадков не ожидается.
2: В Анадыре переменная облачность, ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 11, плюс 9. Температура сейчас плюс 9 градусов, ощущается как плюс 6.

0: Молодой человек, послушайте человека с опытом.
1: Народный совет.
2: Да, начинается рубрика «Народные советы», и мы решили запустить эту рубрику не просто так. Мы собрали, друзья, для вас классические бабушкины рецепты и советы из интернета. А Елена Сергеевна сегодня в режиме экспресс-разбора ставит диагноз, потому что, ну, если врач в студии, почему бы этим не воспользоваться, правильно, Елена Сергеевна?
3: Конечно. Итак, совет номер один. Если ребенок проглотил жвачку, она прилипнет к желудку на 7 лет?
4: Ну, конечно, это же миф, причем классический. Жвачка на самом деле не переваривается, конечно, в желудочно-кишечном тракте, но она спокойно проходит по нему и выходит, как всегда, за 1-3 дня.
3: Это, кстати, вот этот вот как раз-таки

0: все-таки?
1: Ну, классическая вирусная инфекция, где-то 3 дня температуры, и потом температура нормализуется без антибиотиков. Если все-таки температура держится более 3 дней, тогда мы уже говорим о присоединении бактериальной инфекции.
2: Но сначала к врачу.
1: Сначала к врачу.
0: Да. А вот, кстати, еще есть совет от нашей слушательницы Марии из Викинота. Чтобы ребенок не болел, нужно перед садиком хорошенько намазать ему нос оксалиновой мазью.
1: Ну, это, скажем так, полумиф. Оксалиновая мазь, как и любые противовирусные препараты, имеют свое место для профилактики вирусной инфекции, но доказательная база довольно слабая. Самыми реальными методами профилактики являются проветривание, мытье рук, мытье лица, вакцинация и прогулки.
2: Я, кстати, до сих пор помню, где-то у меня оксалиновая мазь лежит, мне говорили там в саде, когда ребенок ходил, обязательно, да,
0: да, так это же всегда говорили, а еще говорили, что виферон мазь тоже можно ее использовать и мазать также внутри носа, тоже, что там микробы не прицепятся, что-то, в общем, какой-то процесс происходит.
1: Когда противовирусная терапия появилась, скажем так, на нее возлагались более реальные надежды, чем она работает все-таки на самом деле.
2: В общем, друзья, если у вас есть бабушкины советы, присылайте на наш номер 924-789-2222 через приложение Telegram, через Макс или обычным сообщением, как вам удобно. Самые мы разберем во втором часе, ну или в этом часе в конце, посмотрим, как получится. Пишите, не стесняйтесь, сегодня у нас соведущим является врач, поэтому пользуйтесь.
3: Народный совет.

0: Ну что, не только море привет, но еще и сегодня мы будем привет говорить людям, которые нам будут звонить и поздравлять медиков с праздником. Друзья, праздничный эфир у нас предпраздничный, так его назовем. У нас на линии особенный звонок.
1: Да. На связи сейчас врач-инфекционист
0: Кузовлева Инна Александровна. Инна Александровна, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Огромное спасибо, что вы к нам дозвонились. Я знаю, у вас есть что сказать.
2: Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником. Врачей, медсестер, санитарочек, уборщиц, костелянш, всех причастных к нашему великому труду и делу медицины. И хочется пожелать всем никогда не переставать любить свою профессию, всегда наслаждаться результатами нашего труда, нести добро и заботу тем, кто в этом нуждается. И пусть всегда на душе будет радостно, спокойно, уютно, пусть усталость очень быстро проходит, силы восстанавливаются, и профессиональное выгорание никогда нам не грозит.
0: Это самое главное, наверное. Спасибо большое, Ида Александровна. Вас тоже, кстати, с наступающим праздником.
2: Всего, спасибо.
0: Всего того, что вы себе пожелали, пусть это тоже исполнится.
1: Дорогие слушатели, если вы хотите поздравить своего врача, медсестру, фельдшера, звоните нам. Сегодня весь эфир для вас и, конечно же, для них.

0: Детский консилиум. Правда или ложь?
1: Да, друзья, у нас пришло время викторины, поэтому открываем Телеграм или Макс и пишем нам на номер 8-924-789-22-22. И Елена Сергеевна прочитает нам три утверждения, из которых вам, дорогие слушатели, нужно будет определить, где правда, а где ложь. Елена Сергеевна, начинаем зачитывать.
2: Итак, первое утверждение. Если у ребенка высокая температура, его нужно растереть водкой или уксусом, и жар спадет быстро. Утверждение номер два. При ангине или сильной боли в горле можно съесть порцию мороженого. И утверждение номер три. Ребенка с простудой, легким кашлем или насморком, который еще не полностью выздоровел, нельзя купать.
1: Да, друзья, и первый правильно ответивший получит приз. Отправляем свои сообщения на номер 8-924-789-22-22 в Telegram или в Макс.

0: мы тут разговорились. Да. В студии три ведущие, друзья. Арина Перепелкина,
1: Наталья Ковалева
0: и Елена Сергеевна. Да. Елена Сергеевна, доброе утро.
2: Доброе утро еще раз.
0: У нас врач-педиатр, который сегодня вместе с нами соведущая и играет с вами в викторину «Правда или ложь».
1: Да. Летели нам сообщения от вас, дорогие слушатели, и, конечно же, прилетело верный, поэтому...
0: Да. Поэтому сначала Елена Сергеевна напомнит, какие были вопросы.
2: Итак, утверждение номер один. Если у ребенка высокая температура, его нужно растереть водкой или уксусом, и температура спадет быстрее. Утверждение номер два. При ангине или сильной боли в горле нужно съесть порцию мороженого. И утверждение номер три. Ребенка с простудой, с легким кашлем и насморком нельзя купать.
1: Да. Елена Сергеевна, скажите тогда, ну какой же вариант был правдивым?
2: Ну и, конечно,
0: мороженое, наверное.
2: Конечно,
1: самый
2: нет.
1: Вкусный.
2: Про мороженое, да. Единственный верный вариант – это про мороженое. При сильной боли в горле, согласно современной педиатрии, можно есть мороженое. Простудить уже нездоровое горло повторно, ну, невозможно. А мороженое обладает, ну, конечно же, эндорфинами и плюс ко всему охлаждающим эффектом, обезболивающим эффектом во время болезни.
1: Да, и первым правильно ответившим у нас был Виктор. Сейчас ему прямо сейчас, в эту секунду отправляется сообщение, где и когда он может забрать приз. А вам, дорогие слушатели, огромное спасибо, что участвовали в викторине.
0: И, конечно же, аплодисменты победителю. А можно мне еще вопрос врачу? А вот вы разрешаете мороженое детям есть с больным горлом?
2: Да, я своим детям разрешаю есть мороженое.
0: Как хорошо, когда мама разрешает.
2: И купаться.
0: Еще и купаться?
2: Да, если у ребенка нет температуры, во время вирусной инфекции ребенка можно и нужно купать, потому что кожа – это наш главный орган, который отводит токсины, поэтому нужно смывать пот, токсины, бактерии, чтобы ребенок был чистый и кожа его тоже дышала.
0: Берем на заметку и покупаем мороженое.
3: Вот такой у нас сегодня получился детский вопрос.

0: Кострище разводим мы тут практически.
1: Жара, можно сказать, самая настоящая сейчас у нас в студии, потому что у нас сегодня не два, а три ведущих.
0: Да. Помимо того, что Арина Перепелкина и Наташа Ковалева, у нас в гостях врач-педиатр
2: Елена Сергеевна.
0: Вот!
2: Доброе утро!
0: Доброе утро, Чукотка. Да, потому что нужно вступать в свои права как ведущая, брать в руки вожжи и говорить о том, что происходит. Что у нас происходит? У нас есть поздравление от слушателя, и вам в том числе, поэтому предлагаю его послушать.
3: Уважаемые медики, ваш труд – это настоящий подвиг, который мы ценим каждый день, а не только в этот праздник. Спасибо за ваши чуткие руки и верные сердца, которые дарят нам надежду и возвращают к жизни. Желаю вам неиссякаемой душевной стойкости, чтобы выдерживать любые испытания и чтобы благодарность пациентов всегда согревала ваши души. Пусть в ваших семьях царит тепло и уют, а дома вы всегда находите отдых и поддержку своих близких. Крепкого вам здоровья, профессиональных побед и простого человеческого счастья.
0: Спасибо!
1: Вот такое, да, поздравление от слушателей вам, дорогие наши медики. Елена Сергеевна.
2: Спасибо большое за поздравление. Очень теплые слова, правильные.
0: Да.
2: Приятно слышать.
0: Друзья, если есть желание, присылайте свои сообщения, аудио в письменном виде на наш номер Telegram Max или просто сообщением 924-789-2222. Ждем с нетерпением и продолжаем наш предпраздничный эфир. Будьте рядом!

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: любим, дружим и предлагаем вам не переключаться. Это радио «Пурга». И мы решили продолжить наш радио-консилиум. В студии по-прежнему Арина Перепелкина,
1: Наталья Ковалева
2: и Елена Сергеевна.
0: Отлично. Да, и не просто Елена Сергеевна, заведующая детским отделением, Лунина Елена Сергеевна. Мы знаете, о чем я подумала? Мы должны немножко формат сменить.
1: Должны поговорить?
0: Да, потому что мы все про советы, мифы, викторины, но мне кажется, слушателям будет интересно узнать немножко и о вас, поэтому хотелось бы, конечно, узнать кое-что интересное немножко про вас. Скажите, давно в профессии?
2: Да, уже 15 лет. Уже 15 лет я врач-педиатр.
1: Елена Сергеевна, скажите, а вы откуда-то приехали? Расскажите.
2: Да, я приехала из Сибири, 10 лет я работала там и почти 6 лет уже работаю на Чукотке.
1: Когда вы сюда приехали, как вам? Для вас было какое-то там... Вы себе что-то представляли, когда приедете на Чукотку? Какой здесь климат? Вы были к этому готовы? Морально.
2: Ну, наверное, готовилась я к чему-то другому, но, как и говорят у нас на севере, на север приезжаешь, или ты в него сразу влюбляешься, или он тебе совершенно не симпатичен. Я помню, что я вышла из самолета, и я была, правда, я влюбилась в Чукотку сразу, и до сих пор в нее влюблена.
1: Да. А в какое время года, если не секрет, вы прилетели? Просто, допустим, я прилетела осенью, и когда первый раз мы на самолете начали спускаться вниз в самолете, я посмотрела вот эту вот тундру, она такая была золотистая, еще зеленая, и я подумала, господи, ну как же здесь вообще красиво, и как раз погода такая была замечательная, думаю, ну просто прям как будто бы мое место.
2: А я приехала сюда в феврале, и когда я смотрела из самолета, я видела вот это вот белое...
1: Белизну,
2: все белое, и вот это вот бесконечное пространство, и я помню, что вот в самом начале даже, когда я стояла, у меня, и до сих пор у меня, правда, замирает сердце, когда я смотрю на белый лиман, на единичные какие-то сопки, вот это вот, не знаю, ощущение свободы здесь... Ну, вот меня оно до сих пор не покидает. Я его прям люблю.
0: А я осенью прилетела, и было все вокруг, как на Марсе. Я такая, боже мой, я вроде не в космическом корабле. Почему вокруг Марс? Ничего живого, зеленого, все вокруг желтое, красное. Вот прям красно-желтое, прям вот действительно Марс. Я такая думаю, ну не может же такого быть. А потом уже, когда приземлились, а, вон травка, вижу все. Ну, и самое первое, это, конечно же, небо, которое меня до сих пор удивляет.
1: Да, мы смотрим на него в окошечко и любуемся. Но теперь немножко пройдемся по профессии, Елена Сергеевна. Вот вы, допустим, просыпаетесь утром, да, в первый раз, и приходите на работу, надеваете халат. И вот каким человеком вы себя ощущаете в этот момент?
2: Ой, сложный какой-то вопрос, в зависимости от утра.
1: Если было утро доброе, то добрым человеком.
2: Да.
0: С чего начинается ваше утро? Давайте так.
2: Да, с кофе. С кофе? Не, ну, на самом деле, в первую очередь у меня рапорт медсестер, то есть я прихожу на работу, и девочки мои любимые, медсестры, докладывают о том, что у нас произошло за последние сутки, какие там, что сделано, что не сделано, что происходило ночью, пока меня не было на работе.
1: Ничего себе. Тебе тоже рапорт, если я слышала, рапорт у военных. Оказывается, и уже у медиков.
2: Ну,
1: да,
2: кто как еще называет? Рапорт, планерка, как-то еще его называют. Ну, мы обычно, я говорю, медсестринский рапорт. Вот, поэтому сначала девочки доложились, решили какие-то дела повсеместные, кто когда выписался, кто куда пошел, чего надо лечить, куда кого отправить. Вот, а потом начинается, ну, в основном документальная работа.
0: Это все это суета утренняя. Самые приятные моменты утром на работе?
2: Осмотр детей до года. Моих любимых малышей. Я очень люблю. Особенно, несмотря на то, что хронические пациенты поступают к себе не один раз, но ты все равно ты к ним привыкаешь. Очень люблю маленьких детей. Ну, вообще, детей до 3 лет – это вот мой любимый просто возраст. Поэтому очень люблю ходить на обход вот к малышам.
0: А бывало такое, чтобы чему-то научил вас ребенок? Ну, я понимаю, до года там дети не могут научить, но а вдруг...
2: Конечно, дети всегда чему-то учат однозначно. Это вообще, наверное, любимая тоже часть моей профессии, когда ты обучаешься постоянно и много чего родители что-то новое рассказывают. Ты им делишься информацией, они с тобой делятся информацией.
0: А есть какой-нибудь запоминающийся момент, встреча какая-нибудь? Ребенок, которого вы помните, ну, не свой ребенок, а которого вот чужой ребенок.
1: И вот даже, да, и вот на улице, допустим, встречаете, и вот он ко мне приходил.
2: Ну, вы спросили, конечно, вопрос для Чукотки не очень актуальный. Каждый день на улице.
1: Каждый день все знакомые.
2: В садике половина детского сада. Ну, когда я своего ребенка отвожу в детский сад. Нет, ну, я вообще очень хорошо помню своих пациентов, поэтому... Как бы я и по фамилиям их хорошо помню, и на вид помню. Малышей, конечно, не так часто.
0: Да. Да. Ну, и я просто предлагаю продолжить обязательно наше общение и узнать, почему вы выбрали эту профессию, как вы в нее пришли. Кое-что еще интересное узнать о вас и продолжить наш утренний эфир для тех, кто недавно подключился. Друзья, у нас сегодня в гостях врач Елена Сергеевна Лунина, которая стала нашей соведущей, поэтому мы с ней продолжим обязательно, но уже в следующем часе.
3: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотская ветслужба пополнится молодыми кадрами уже этим летом. В округе выпустили 7 новых ветфельдшеров. Защита дипломов прошла 16 июня в полярном техникуме Эгвикинота. Все 4 курсники справились с экзаменом, а комиссию возглавил главный ветеринарный врач округа Ливан Серабидзе. Самыми сильными он назвал работы Дмитрия Шарова, Олеси Копаневой и Полины Рольнита. Студенты разбирали важные для региона темы – эхинококоз, сальмонеллез у оленей и способы обработки диких животных. Больше всего экзаменаторам запомнилось предложение использовать квадрокоптеры, чтобы раскладывать приманки для дегельминтизации в тундре. Уже летом выпускники выйдут на работу, кто-то отправится в госветслужбу, кто-то в хозяйство округа. Молодых специалистов ждут в Анадыре, Провидении, Нешкане, Амгоеме и Усть-Белой. Часть ребят собирается учиться дальше. Чукотка представила свои проекты в МИД России. Дипломаты более чем из 70 государств проявили к этой встрече большой интерес. На презентации власти округа рассказали, что регион остается единственным на Дальнем Востоке, где сразу работают 3 льготных режима для бизнеса. Как отметил Владислав Кузнецов, у Чукотки большой инвестиционный потенциал.
2: Нам есть точно чем гордиться. Во-первых, у нас реализуются крупнейшие проекты в стране с точки зрения развития минерально-сырьевой базы. Например, проект разработки Баймского месторождения, медного месторождения. В 2029 году будет запуск производства, это уже совсем близко. Это увеличит добычу меди в России на 25% и попутно добычу золота в России на 4%. Крупнейший проект по добыче олова в Российской Федерации, Прокопьевские штоперки, тоже 28-29 годы, удвоит количество добываемого олова и превратит нашу страну из импортера в экспортера. Ну и, соответственно, традиционные области добычи – это золото. Мы сейчас добываем около 10% золота в Российской Федерации и продолжаем это делать, в том числе работаем над геологоразведкой. У нас, например, вот одно из крупнейших месторождений, открытых на постсоветском пространстве – Савинное – это 100 тонн золота в потенциале.
1: Отдельно были презентованы проекты и в других сферах. Это тепличные комплексы, гостиницы и перегрузочный терминал в Провидении, который должен связать морские маршруты Азиатско-Тихоокеанского региона с западной частью страны. Губернатор отметил, что такие презентации помогут расширить связи, привлечь новые инвестиции в экономику и открыть рабочие места. С 1 сентября девятиклассников начнут учить распознавать фейки по новому учебнику обществознания. Об этом пишет российская газета. Специальное упражнение вошло в раздел об информационном пространстве и посвящено борьбе с дезинформацией и инфовойнами. Школьникам расскажут о правилах кибербезопасности, установке антивирусов, защите от спама и отказе от подозрительных ссылок. Их призовут критически проверять любые сведения в официальных источниках и не обсуждать финансы семьи с незнакомцами, особенно если тех пытаются вовлечь в новые группы в соцсетях. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: А добрые глаза твои, это как раз про врача-педиатра, мне кажется.
1: Да, это точно.
2: Спасибо за комплимент.
0: Это вообще про всех врачей-педиатров, потому что не может человек, работающий с детьми, иметь другой взгляд. Мне кажется, у него этот взгляд прорабатывается с годами. В этой связи всем доброе утро, Радио Пурга. Напоминаем, сегодня пятница, воскресенье, День медиков.
1: И мы сегодня в преддверии праздника, вот у нас такой, скажем, праздничный эфир. И нас сегодня три ведущих, это Арина Перепелкина,
0: Наталья Ковалева, и в гости к нам пришла заведующая детским отделением нашей больницы, врач-педиатр Лунина Елена Сергеевна.
2: Доброе утро всем.
0: Мы вернемся к разговору, который мы начали в предыдущем часе. С чего все начиналось? Как вы вообще стали педиатром? Как вы решили, что вот я буду с детьми, я хочу быть врачом, и я буду?
2: Ну, на самом деле, все просто. У меня мама врач, папа врач, поэтому, в принципе...
1: У вас династия, получается, врачей?
2: Да.
0: А родители кто? Какие врачи?
2: Мама у меня участковый педиатр, а папа у меня врач скорой помощи, сейчас фтизиатр. Вот, поэтому выбор был в детстве не шибко велик. Как-то сразу хотелось быть врачом.
0: Направление можно выбрать было?
2: Вы знаете, как-то с детства я вообще очень любила детей, и поэтому хотела быть педиатром. У меня был период, когда я немножко там в другую стезю, скажем так, хотела уйти, хотела быть гинекологом. Но судьба все-таки...
1: Переборола все-таки судьба вас.
2: Да,
1: судьба переборола.
0: Да, в гинекологии мало детей. Они там есть скрытые.
2: Нет, там их много. Да, они рождаются.
0: Но они скрытые, их не видно. А тут их можно прийти, потрогать, пощупать. И в этой связи еще один вопрос. Что может по-настоящему растрогать до слез или наоборот вызвать огромную радость в профессии?
2: Радость вызывает... Ну, я люблю, когда я ставлю диагноз правильно и когда помогаю ребенку. Когда, как в каком-то фильме, знаете, было сказано, когда приходит ко мне больной пациент, а уходит от меня здоровый. Вот я тоже так люблю. Когда ко мне приходит больной ребенок, а я отправляю его здоровым домой.
1: Что для вас вот, вообще, в чем заключается суть профессии врача? Какая цель у врача должна быть? Понятно, вы клятву даете, это все. Но вот какая вот цель и суть самой вашей профессии?
2: Ну, наверное, помощь именно. Постановка диагноза, помощь в лечении, помощь в улучшении качества жизни. Да, мы не все можем вылечить. То есть, в первую очередь, это помощь.
1: Помощь в первую очередь. Да. А вот, допустим, если вернуться вам в детство, да, и что бы вы из детства себе бы вот сейчас уже взрослому человеку сказали? Какие-то напутствия, пожелания вашей профессии, что нужно учесть, такой вот основной момент.
2: Ой, какой сложный вопрос, философский для утра. Ну, даже не знаю.
0: Для себя.
2: Наверное, да. Быть самой собой все-таки, оставаться такой же и не меняться. Вот, также любить детей и жизнь.
1: А вот у вас есть какой-то личный какой-то ритуал? Допустим, вот вы на работу выходите, и у вас есть какой-то... Говорят же, кстати, что врачи очень суеверные. У вас есть какие-то свои суеверия или какие-то там моменты, которые вы вот выполняете?
2: Да. Не люблю, когда, если даже там, не знаю, шоколадку дарят, не люблю, когда дарят во время лечения обязательно, то есть после всегда. Для меня это...
0: А перед можно?
2: Нет.
0: Даже перед нельзя?
2: Категорически нельзя, да.
0: А сказать, я здоров, вот шоколадка, а потом уже, ну на самом деле. Так, можно?
2: Ну, можно, наверное, иногда. Вот. Ну, вообще, да, наверное, врачи суеверные. Я суеверная точно.
0: Вот у меня вопрос, в чем, по вашему мнению, что пациенты не всегда понимают врачей, что именно не понимают пациенты о врачах?
2: Ну, что наша работа заключается не в том, чтобы мы на самом деле стояли возле пациента. Очень много работы происходит уже, когда мы ушли от него. Потому что в основном это мыслительный процесс, когда я сижу на самом деле за компьютером и думаю, как лечить, что сделать, и читаю, опять же, да, советуюсь. Там. Ну, то есть вот это сложно понять пациентам.
1: Да, это, конечно, очень такой сложный момент. А вот что для вас значит понятие «хороший врач»?
2: Думающий, в первую очередь. То есть врач, который может подумать. Потому что без логики в нашей профессии невозможно
1: очень
2: быть хорошим врачом.
1: Да.
0: Мне кажется, это идеально для того, чтобы почти поставить точку в нашем общении. Мы немножко открыли завесу о том, кто у нас сегодня в гостях. Но, друзья, у нас все продолжается. Елена Сергеевна сегодня в роли ведущей, поэтому мы продолжим вас развлекать. У нас есть для вас и викторины, и рубрика в этом часе. Но самое главное, у нас есть поздравления. Если есть желание, пишите на наш номер 92-478-922-22. Звоните, оставляйте голосовые. Мы будем все это слушать и поздравлять врачей с наступающим праздником.
3: Радио Курга. Биа.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: «Что в аптечке?».
1: И пришло время второй нашей сегодняшней викторины, которую проведет врач-педиатр Лунина Елена Сергеевна. В общем, друзья, открываем опять свои телеграм, Макс, и отправляем вариант своих ответов к нам на номер 8-924-789-22-22. Елена Сергеевна сейчас зачитает нам три метафоры. И, в общем, вам нужно догадаться, про что идет речь.
2: Итак, я вам описываю три загадки. И в ответ вы нам присылаете три ответа. Ждем ваши правильные ответы. Загадка номер один. Это маленький солдат, который заклеивает рану и не дает микробам в нее попасть. Загадка номер два. Наш холодный друг, который нам поможет с синяком или с шишкой. И загадка номер три, самая сложная. Этот маленький предмет нам покажет, горячий ты или нет.
1: Вот так, друзья, отправляйте свои варианты ответа в Макс или в Телеграм на номер 8-924-789-22-22.
3: Вот мне прям очень хочется узнать, что же это за предмет такой, который определяет, насколько ты горячий.

0: И вот, друзья, спасибо, что вы отвечали. Кстати, практически все ответили верно. Но, конечно же, у нас есть победитель. И кто у нас победитель, Арина, сегодня в нашей викторине?
1: Марина! Кстати, давайте узнаем правильный ответ.
0: Да.
2: Правильные ответы. Итак, на загадку номер один ответ у нас...
1: Не слышно, можно микрофон.
2: Простите, пожалуйста. Итак, ответы. Загадка номер один – пластырь. Загадка номер два
0: – лед.
2: Лед. И загадка номер три – термометр.
1: Ну, у меня тут написано градусник, но так как Марина была первая, я думаю, это простительно, это же одно и то же.
2: Конечно.
1: Марине отправляет сообщение, где и как она может забрать подарок, и, конечно же...
0: Поздравляем! Спасибо, дорогие слушатели, что участвуете в наших викторинах. И такой мы большой отзыв имеем.
3: Что в аптечке?

0: мы начинаем все начинать сначала, как-то странно звучит, но 11.27, и мы решили не просто снова появиться в эфире. Друзья, у нас есть поздравление, которое появляется не просто так в нашем эфире. Мы вспоминаем, во-первых, медиков сегодня в преддверии праздника воскресного Дня медика. И у нас есть заместитель главного редактора Анастасия Лаврентьева, которая тоже решила поделиться своей историей и поздравить врачей.
1: Дорогие врачи Чукотской окружной больницы, моя жизнь и жизнь моей семьи не обходится без вашего участия. Когда болела мама, вы были для меня главными людьми на земле. Я уверена, что врачи отделения скорой помощи продлили ее жизнь не на один год. Спасибо вам большое. Медсестры, терапии, наши ангелы, которые могут попасть в любую вену. А врачи отделений вылечить не только болезнь, но и выслушать человека. Когда пришло мое время, мне серьезно и оперативно помогли. Спасибо вам от неба до земли. Вам самим здоровья, спокойствия. Не выгорайте.
0: Ну вот, как-то так.
2: Спасибо. Не, очень важные слова, на самом деле. Очень приятно слышать благодарность от пациентов, когда ну, реально понимаешь, что ты кому-то помог. У кого-то остались добрые впечатления о тебе, обо всем отделении, вообще, в принципе, в целом, и о больнице.
3: Да, друзья, если у вас есть тоже свои поздравления, пишите к нам в Telegram или в Макс на номер 8-924-789-22-22, и мы обязательно его прочитаем.

0: добрый пранк.
1: Друзья, а теперь тихо, мы кое-что задумали. Елена Сергеевна согласилась на такой, скажем, совершенно небольшой эксперимент, и сейчас она позвонит своей коллеге. Та, конечно же, не знает, что это радио, а мы слушаем. Рубрика называется «Добрый пранк».
2: Алло? Алло? Настя, привет!
1: Сейчас еще раз постараемся дозвониться. Что-то у нас немножечко пошло
2: не
1: гудки.
2: Так?
1: Да-да-да. Сейчас мы еще раз позвонимся. В общем, суть рубрики. Это «Добрый пранк». Вы услышите, в общем... Врач услышит жалобу, якобы жалобу на самом деле, это не по-настоящему, и должна как-то вот отреагировать. Мы, конечно же, в конце эфира поздравим нашего врача. Продолжаем.
2: Итак, звоним.
3: Слушаю вас.
2: Алло,
3: слушаю,
2: Настя.
3: Да, здравствуйте.
2: Настя, привет. Это Елена Сергеевна звонит?
3: Да, Елена Сергеевна, говорит.
2: Узнала меня? Слушай.
3: Да.
2: Тут у меня такое дело, ты не пугайся сначала, послушай. В общем, на тебя тут мамочка одна у меня в отделении написала письменную жалобу. Вот, и я тебе сейчас зачитаю. Прошу принять меры в отношении доктора Шевченко Насимы Анатольевны в том, что она вызывает у моего ребенка неуместные эмоции. Он все время улыбается, а она все время приходит в белом халате. Кроме того, врач незаконно использует положительные эмоции в качестве своего медицинского инструмента. Прошу разобраться в этой ситуации.
3: Господи.
2: Вот страшно. Такие мамаши.
3: Ну ладно, слава богу, это радует, надо себя хорошо вести.
1: А еще, Насима Анатольевна, вы сейчас в прямом эфире радио «Пурга». Поздравляем вас с Днем медицинского работника.
3: Ой, спасибо.
2: Настя, спасибо за ответ.
3: Спасибо, спасибо, спасибо. Мне очень приятно. Всем хорошего дня.
1: Скажите, вы испугались?
3: Нет, не испугалась. А что пугаться? Ничего страшного.
2: Она самый лучший детский невролог.
3: Каждое мнение родителя важно. Мы для себя стараемся выводы делать. Если есть вопросы... Будем исправлять в себе. Если все хорошо, слава богу. Спасибо вам большое.
1: В общем, жалоба рассмотрена, вина доказана. Наказание, конечно же, торт в ординаторской.
2: Конечно.
3: Ой, спасибо большое, спасибо. Спасибо, что позвонили.
2: Приходи
3: всё
2: на
3: хорошо.
2: Торт.
3: Ага, хорошо, спасибо, буду.
2: Все, хорошего рабочего дня.
4: Еще раз с праздником всех врачей. Надеюсь, наш пранк действительно был добрый, никто не обиделся, и все прошло хорошо.
0: Добрый пранк.

0: Элтон и Мэтт, композиция «Don't worry about the thing». О мелочах беспокоиться не надо, но вот о маленьких беспокоиться надо. И у нас, друзья, еще одно поздравление, которое пришло к нам на наш номер 924-789-2222 от юного поклонника врачей.
1: Дорогие наши врачи, с глубоким уважением к вам хочу поздравить с Днем Медика. Спасибо за ваше терпение и внимание ко мне, брату и сестре. Будьте здоровы, и мы постараемся к вам приходить только здоровыми. Низкий вам поклон.
0: Ну вот как-то так. Что скажете, Елена Сергеевна, часто к вам пациенты, уходя, говорят спасибо вот так вот?
2: Ну, дети, конечно, чаще всего стесняются и при уходе ничего не говорят, но обычно вот их как раз на улице, когда встречаешь, прям видно, что они с такой благодарностью и как-то добротой, что ли, тебя встречают, обнимают иногда на улице, подростки особенно. Вот это очень приятно. А еще дети любят дарить рисунки, кстати.
0: Ой, так здорово. Да. Так что, мамы, если, не дай бог, ребенок там, быстро начинаем рисовать для врачей рисунки. В детском отделении очень их любят. Ну, а мы продолжаем эфир. Еще кое-что у нас осталось для вас.

0: Детский консилиум.
1: Очередной, хочется сказать, детский консилиум, потому что в этот раз у нас будет вопрос, на который будет отвечать наш врач-соведущая Лунина Елена Сергеевна.
2: Доброе утро или добрый день уже.
1: Да, уже, наверное, день. Итак,
3: в общем, сейчас прозвучат дети, они зададут вам вопросы, а вы должны на них ответить, как вы считаете, правильно или неправильно они думают.
2: Постараюсь.
1: Ну, надеюсь, все готовы. Итак, первый вопрос.
4: Почему кровь красная, а не синяя, как вены?
1: Перевожу. Почему кровь красная, а не синяя, как вены?
2: Ну, вопрос такой сложный, конечно. Ну, во-первых, кровь у нас по венам, которая бежит, она багровая. И через призму кожи становится, ну, для нас, видимо, синего цвета. Вот, а так она у нас, конечно, красненькая, так и есть.
1: А я помню, была какая-то история про вот эту вот голубая кровь. Это вот как раз, по-моему, из-за того, что кожа была тонкая,
2: голубая кровь, на самом деле, это совершенно из другой сказки. Голубая кровь — это болезнь такая, королей, да.
1: Ну, в общем, это все это вот как-то так. Да, не будем задавать глупые детские вопросы. Вопрос второй.
5: А таблетки сладкие, потому что они конфеты?
1: Ага.
2: Нет, конечно, нет. Таблетки — это не конфеты ни в коем случае. И родители должны знать, что таблетки нужно прятать от детей. Вот. Таблетки мы делаем горькие, как раз чтобы дети их как конфетки не употребляли и не могли ими отравиться.
3: А вот, допустим, наверное, каждый в детстве ели вот эти аскорбиновые кисло-сладкие конфеточки. Я помню, как только родители покупали, и, наверное, каждый чуть ли не сразу целую вот эту баночку съедал. Это же вредно, на самом деле.
1: А у тебя была баночка?
3: Баночка пластмассовая, я помню, она закручивалась.
1: Шариками?
3: Да, желтыми шариками. Еще были такие крупные, они внутри горькие. Вот мы как-то их не сильно ели. А такие маленькие, желтенькие, вообще с удовольствием.
2: Не, на самом деле аскорбиновая кислота, там небольшая дозировка содержится. А учитывая сейчас, наверное, все знают, что витамин С нам прям советуют по 1000 миллиграмм есть, так что от одной баночки не
3: Ничего
2: отравишься.
3: Ничего страшного.
2: Нет, тем более это же разово все-таки, не каждый день.
1: Дети, слышали? Врач сказал. Врач-педиатр, между прочим. И еще один ответ, кстати, забыли представить. У нас Катя, Костя и Святик. И вот это у нас...
3: Святослав.
1: Святослав.
6: Зачем доктор стучит молоточком по коленке?
1: Вот зачем вы, доктора, стучите молоточком по коленке?
2: А потому что у нас есть такие доктора-неврологи, которые проверяют, насколько хорошо работает нервная система, и проверяют таким образом рефлексы.
3: Если молоточек стучит, рефлекс есть, значит все в порядке.
2: Значит, все хорошо, да.
3: Вот
2: так
3: такие
2: должно
3: вот.
2: Быть.
1: Да. Ну, пока что вопросов других нет, поэтому предлагаю сделать небольшую паузу и вспомнить еще немножко про аскорбиновую кислоту, потому что у нас сейчас будет горький вкус.
0: Вот такой у нас сегодня получился детский вопрос.

0: Ну что ж, друзья, эфир наш праздничный, радио «Консилиум» подходит к своему концу. Конечно, эти два часа вообще пролетели так незаметно, так приятно побеседовали, пообщались и разные викторины провели.
1: Да, Елена Сергеевна, спасибо вам за ваш труд, за ваше тепло, за то, что сегодня нашли время прийти к нам. Это очень важно, потому что хотелось, чтобы был действительно врач, который передал бы эту атмосферу праздника. Для тех, кто не в курсе, в выходной день, еще раз напомним, день медик. Поэтому сегодня с нами в качестве радиоведущей была Лунина Елена Сергеевна, заведующая детским отделением нашей больницы, врач-педиатр. Вам слово.
2: Спасибо огромное за приглашение, за эти два часа. Реально прошли быстро, очень интересно. Прям огромное спасибо за новый опыт, за ваше общение. Я хотела в эфире, конечно же, поздравить всех своих коллег с праздником, с наступающим. Санитарочек, врачей, медсестер, уборщиц, хозяюшек, работников буфета. Всех с наступающим праздником. Я вам всем желаю счастья в первую очередь, улыбок и почаще радостно идти на работу. Вот, всех вас очень люблю. Особенно поздравляю свое отделение, конечно же, своих любимых девочек с этим праздником. Приходите на работу, давайте работать, лечить детей и делать их счастливыми.
1: Ну и, конечно, всех, кто стоит на страже нашего здоровья, поздравляем с праздником. Это...
0: Что?
1: Были в эфире радио Пурга.
0: А это в эфире радио Пурга были Наташа Ковалева,
1: Арина Перепелкина
2: и Елена Сергеевна.
1: Ну и, конечно же, это радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Первый за сезон корабль разгружают в морском порту Анадыря. Сегодня утром там пришвартовался «Фесконерон». Как рассказал главный диспетчер предприятия Сергей Аушев, обработка идет в круглосуточном режиме.
2: Да, у нас с сегодняшнего дня открылась навигация в морском порту Анадырь. В 4 утра швартовали судно «Фесконерон», прибывшее из Владивостока. На борту у него 224 контейнера, 3500 тонн груза общего. Это и продовольствие, стройматериалы, автотехника, в общем, все необходимое для нашего города, то, что сейчас мы ждали очень давно. Планируем за 2 суток обработать судно и отпустить его в морской порт Эквикинот. Сегодня в 9:15 в морском терминале проведения подошло судно «Дима», стал под обработку, затем после он придет в порт Анадырь. 20 числа у нас планируется подойти судно «Валерий Васильев». Подойдет танкер «Антарес» уже под распалубку с дизельным топливом, с бензином. Вот эти все суда один за одним будем обрабатывать и выдавать груз сразу клиентам. Обработка судов будет происходить круглосуточно, так что будем работать без задержек.
1: Всего за этот сезон в рамках северного завоза на Чукотку планируется доставить 24 тысячи тонн товаров для муниципальных и окружных торговых предприятий. Это на 18% больше, чем в прошлом году.